No more affliction. You encounter a disconnection.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник. Восьмое.
3: Восьмое.
4: Июня.
2: Июня.
5: В Москве 4 часа утра.

0: Rock the house. Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

возникающие в нелинейных системах структуры имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики – автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

многократно пытались найти путеводную нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в прошлое.

Уи – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Уи. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры. И все стало получаться.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
3: Восьмое.
4: Восьмое. Июня.
5: Июня.
6: В Москве 5 утра.

0: власти, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

жизни нам всем говорят, что пора завязывать с детскими играми. Мы только не знаем, когда это произойдет. Кому-то это говорят в 18, а кому-то только в 40. Но говорят всем.

0: Что сидишь, ребенок, мать? Морду свою спрятала. Ёб вашу мать, сволочь поганая.
1: Меня чуть не вырвало!
2: Folks, we have a very special guest for you tonight. I'd like to introduce...

0: Сегодня понедельник.
1: Восьмое.
2: Июня.
3: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

что я не так сказал? Меня можно упрекнуть только в том, что то, что я говорю, можно было не говорить. Congratulations!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
3: Восьмое.
0: Восьмое.
1: Июня.
2: Июня.
4: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

Если мы снова встретимся в другой жизни, ты будешь моим заклятым врагом, и я тебя не пощажу.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: Восьмое.
5: Восьмое.
0: Июня.
6: Июня.
7: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: что я не так сказал? Меня можно упрекнуть только в том, что то, что я говорю, можно было не говорить.
1: It's a brand new day in Tokyo-to. Headlining the news is the recent statement from Goji Rokaku on the graffiti gangs plaguing the city. Quote, my Rokaku forces are on patrol in all major metropolitan areas to make sure these terrorists are behind bars where they belong.

загнутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целыми микробами я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»
1: Радио Анонимус.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Марина, да? Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус, у нас есть
0: дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня понедельник.
1: Восьмое. Июня.
2: В Москве 11 часов.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
2: Восьмое.
3: Восьмое.
2: Июня.
4: Июня.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: что сидишь, ребенка, мать? Морду свою спрятала.
1: Ее
0: вашу мать, сволочь поганая.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: Восьмое.
1: Восьмое.
0: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было?

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: Восьмое.
4: Восьмое.
2: Июня.
4: Июня.
5: Передаем сигналы точного времени! Начало шестого сигнала!

ёб, сука. Какой же ты.

Проект Anon FM – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

cyanotic and a responsive. Resuscitate device.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: Восьмое.
1: Восьмое.
0: Июня.
2: Июня.
5: 17 година. Година за години. Так і вік зійде.

0: А в Камышине плюс 25, в Северодвинске плюс 11, в Королеве плюс 29, в Ереване плюс 32, в Ельце плюс 28, в Благовещенске плюс 16, в Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16, в Сочи плюс 27, в Братске плюс 17, в Душанбе плюс 37,
1: а в Мурсии
0: плюс 34,
1: в Арше
0: плюс 17, в Сытобляцке плюс 13, в Сургуте плюс 20, в ДС-1 ад и садомия, за бортом плюс 18, в среднем по больнице плюс 22.

И снова здравствуйте. Я еще, оказывается, забыл на радио включить. Раньше такой музыки не было вроде. Либо просто ты ее не слышал, потому что у меня обычно музыка какая-то включена в начале стрима. Так. Так. Лесник решил пазл с этими... статуэтками. Так. Поставить лишнюю комнату.

Зачем еще деньги? Ну нам 400 монет нужно. Надо, надо понемногу аллаунс. Ну как, конечно. Это мало даст. Мало плюс будет, но... Но тоже неплохо. С помощью чего 400 набирать? Тент стоит 400.

На какую? Давай. А сколько задонатишь? Я забыл, сколько он на этот... На... Фак, как его? Капхед. Капхед задонатил. Тысячи и больше. One World! Да, 2000 рублей. Я просто сейчас немножко появилось, но совсем немножко, поэтому... Я как бы не настолько нуждаюсь, но это ненадолго. Хорошо, принято, но не сейчас. Будь готов в любой момент задонатить. До стрима по 2 часа. Хорошо. Я хочу посмотреть, сколько оно... Я знаю про World, но особо он мне не казался никогда привлекательным для прохождения. Long Beat. Ну, и половину, да, до стрима не пройдет. Ну, будь уверен, что я, ну... Ну, не абсолютно точно, но, скорее всего, не захочу проходить больше этих 2 стримов по 2 часа. Хорошо. Ну, можно с отсюда учить. Непонятно, как его играть, и, возможно, это такой стейтмент от разработчика, что вот казино в игре такое пососное.

Я перепутал ромку квадрат. What do you fucking mean? Ноль я не могу выставить. Заметил. Два. Нет, два плюс семь, девять. Что-то пропустил. Тут нету. И тут нету, ясно. Значит, два.

1,000 people.

0: 30,000 people.
1: Хорошо, 400 нужно зарабатывать с помощью этого Трэжако плюс фризер, но фризер редко выпадает, да и Трэжако не постоянно. Даже...

0: people.
1: Disclosure. Я кое-что такое заспойлерил, но не прям ответ на что-то, а просто, что в игре есть что-то, связанное с... Мне так на глаза попалось тайтл видео, что-то There is more to kitchen sink than meets the eyes. Вот. Но оно мы все равно не знаем и, скорее всего, не узнаем. Но это через регулярные интервалы. Хотя... Нет, это не морзянка. А хотя, может быть, там просто про то, что тут можно воду для этого набирать. Так что вряд ли что-то. Вот. 30,000 people. Ты статуэтки решал? Вот. Мы будем проверять, случится ли что-то, если тут просидеть 10 минут. Ну, 10 минут это не так долго, поэтому... У меня вообще не было времени, вообще надо сидеть. Почему 10? Почему тут, ну... Во-первых, это записка, которую я тебе показал. Во-вторых, if we spend a minute 10 lounging in the den, you will know which beat I'm often in. Ну, это просто слов, но 10 минут надо попробовать. Ну, вряд ли. Скорее всего, правда в том, что тут нет ничего. И интересно, что вот именно после того, как я добрался до комнаты 8, мне попался вот это.

0: Né?
1: Né?
0: E я... У меня вопрос. Так вот, вот священное время, часть 30. Какому это числу соответствует? Почему оно священное?

Может, надо сидеть 10 минут реального времени. Не, ну мы можем. Ну мы можем пойти connections решить. У меня тут вкладочка открыта, мы потом их будем разбирать. Lords of the Orc мы посмотрим, наверное, на Lorelei. Хотя там Орк мы уже все.

Смотрел вот эту ссылочку, кидал. Ну такое, мне быстро надоело. Я посасываю в нем.

такое слишком тактика нужна именно, а не умение пазлы решать. Тактики я обычно сошу. Лошади набегают. Ну и непонятно, все враги одинаковые по их действиям. Если бы они по-разному двигались, было бы интереснее.

0: Наш финский на один раз. Я знаю.
1: Что там, 10 минут прошло, нет?
0: Connections. А, еще я... Sunky Games. Я зарегистрировался там и перепрошел те, что первое. И кое-где я перепрошел так, нормально. Я понял тактику, а не просто рандомно пытаясь. Но я не перепроходил еще этот... Там, где по два тайла надо выставлять. Там тактику понял, потому что когда я прошел, я не понял вообще тактику. Кроме там, не знаю, кроме одного места в самом начале, где можно точно понять тактику. Восемь. Я тут решал с Чаевым после одного киноэфира, тебя не было первый раз. Так.

0: круглые предметы, Сёрчин. Круглые? Я думаю, что Сёрчин круглый. Ну, как бы, да. Волейбол. Дом. Кокона. Нет.
1: Какой задачи ты не понял? Ну вот, я же сказал. Сказал. В этой. 8. Я, когда... я во многих раньше задачах не понял тактику, вот. И вот... Я закончил, последний раз проходил эту с Серчаевым, вот. Но в этом перерыве между стримами я зарегистрировался на их сайте, чтобы точно тречить, чтобы не проебался прогресс, и перепрошел первые на свежем аккаунте, вот. И я все, которые перепрошел, я более-менее понял тактику, кроме вот этой. Ее я не перепроходил и... Вот, решил оставить, перепройти с тобой потом. Вот. Вроде теперь понятнее пояснил. Так, паштет. Invincible Man. Elephant Man. Searching Man. Running Man. И какой-то еще мэн. Мохак мэн, омега мэн. Омега мэн. Человек омега.

Прически нет. Если выбрать только съедобное. Нет. Slang for head. Ну да, в принципе, я слышал это все. Нет, кроме паштета не слышал. Паштет не слышал. Things that can be spiked. Spiked. В разном смысле. Окей, ясно. Ребол спайк. Я не знаю, что такое ребол спайк. Окей. 10 минут прошло. Ты считал, сколько игрового времени соответствует реальному? Ишь, молодяк. Ты знал про slang for a dog? Окей. Пока.

как ты нашел все, что с шипами? Знал про волейбол, спайкинг? Моха, ну ладно. Панч, ты тоже в курсе, ну ладно, переносного смысла. Ну ладно.

Да, замочная скважина. Но замочная скважина, тут много замочных скважин, которые явно не открываются, поэтому не факт, что она открывается, но да. Может быть, названием книги какой? Да нет, я вроде перебрал книги, так поэтому вряд ли. Сейчас

Это, скорее всего, именно анаграмма. Ты помнишь, откуда я это знаю? Или показывать. В черновике, там же, где были анаграммы, было это и не показано. Странно, разве что тут стрелочка первая в это идет. Ну не факт, но скорее всего это анаграмма.

Кстати, из проклятого режима я выяснил... Я получил апгрейд Клойстера, и там ангелы были то ли все другие, то ли часть других. Поэтому, то бишь, они рандомно выдаются, и, скорее всего, есть по апгрейду Клойстера на каждого ангела. Вот. Причем я взял это с лопатой поварской. И оно, при, если из этого Клойстера вытянуть, поставить кичен, либо еще какие-то комнаты, связанные с едой, какие еще кичен, это вот угловая, где лежат фрукты, пентри, и либо еще что-то, то это дает перманентный апгрейд к обеду в Динерхоле. Вот. Причем какой перманентный апгрейд, я не знаю, потому что я его там ни разу не заработал. Ну, кстати, если стихии, если верс... Я не подумал, кстати, про стихии. Я разглядывал ноты, потому что верс это его... В тексте песня. Стихи я, кстати, не разглядывал в этой связи.

брат. Брат, трэш, трогай, не мучай дальше рано. Решай, брат, трэш, трогай, не мучай дальше рано. В следующем возьмем... Закончить надо, не забыть брейк-руме, и в следующем вот, можно будет и с дегустерию начинать. Я больше склонялся. Ну, трэш от труб нужно всегда брать. Ну, ладно.

он на 60 не выиграть в казино. Раз ты, тебе считается это хорошим вариантом, как будет хороший момент, попытаемся там поиграть, но я считаю в казино нереально. Повысить аллаунс токена, да, но у меня всего 30 монет осталось. Конечно, крутка 20 стоит средняя, но надо все-таки что-то поставить еще. Другое дело шоу. Бентон сколько стоит? Сейчас его не будет. Да будет. Я все никак не запомню, в какую сторону обычно смотрит Луна. Смотрит, в смысле, повернута рогами. Да, в левую. В левую. Это... Возможно, где-то правую, но вот, по крайней мере, тут вижу в левую. И это... Инеклик.

Мне показалось, что тут какой-то баг эффектов был. Ты ничего странного не заметил, когда я открывал? Как будто немного огонь не там на секунду был. Не полностью, а так. Это мне показалось. Это краем глаза я отвлекся посмотреть на чатик. Или у меня галлюцинация от недосыпа. Я еще попробовал долго-долго крутить это, потому что я подумал, а может, если долго крутить, то это начнет крутиться, но нет. Причем время тут как бы... Это больше на маленькую, похоже, стрелку, а это на большую. Я не могу у меня эти стрелки расположены. Я очень заметил, не надо.

0: Hey, Stash, one, give me a joint.
1: I'm all out, man.
0: What?
1: I don't have any grass, man.
0: Hey, what kind of supply man are you? Got no grass.
1: Hey, look, man.
2: Стоп, чуть пробел перестал работать, та имбия. И мне нужно мышкой останавливать. Ну такой. Ну тут он явно сидится. Тут, с короной на троне, с фигуркой и с неким скипетром.

А вы пробовали, не открывается ли дверь в туннеле, если ты добрался до 46-й комнаты? Я не помню, мы проверяли тут. Мы ходили в прошлый раз. Я помню, мы ходили после того, как дернули северный рычаг. А вот мы перед этим зашли или не зашли? Так, все, это over. Эх, надо было трежетров брать. Галерею не дали. И уже поздно. Нет, синий мы не знаем. А через это желтый, синий как раз. Мы задаемся всегда вопросом. Так что имеется в виду под синим? Может, имеется в виду... Это как Аджера? Аджера. Или цвет еще. Чего же это? Ну, пошли хотя бы на двадцатку поиграем. Хватит. Я был прав, даже твой выбрать. Ну. Ну, хоть что-то. Кстати, на аллаванс тоже. На аллаванс токенов не тоже, а также. Разве оно не кликабельно было? Это кликабельно, это не кликабельно. Вон, под ним такой символ, как те пересечения трех дорог, которые в парке при музее. Похоже, вроде бы. Не совсем. Ну, почти. Ну вот, какая тут тактика, может? Ну какая тут тактика?

Последний выход. Не понял, последний выход фундамент. Фундамент мы можем пройти через... Ну, типа, под фундамент мы можем пройти через фундамент, через комнату фундамент. Поясняю, не помню, что еще, да. Мне даже лень пытаться. Ну, поклею последний. Да, на карточку. На карточку, я понял. Выход из фундамента. Последняя дверь в фундаменте. Да, вроде. Ничего. Так, нет, нот-ед. Не забыл. Побыстрее бы этот тент купить, потому что... Ну, что тент дает? При постановке комнат на ранг 9, в них будет специальная писочка. После того, как мы купим тент. Ну вот. И, ну, это тоже, как бы, мы видим. Я не знаю, это будет рандомная всегда записка, или фиксированная для конкретной комнаты, или фиксированная для конкретной клетки. Если для клетки, то, конечно, мы быстро все нужное переберем, а если для комнаты, то надо бы пораньше это заработать и дальше пытаться собрать всю комнату. Так, где брейкрум?

Сокровищница казино и сейф. Но все равно там... сейф. Какой сейф? А, сейф. Не, Волт, он... Он редок. Он слишком редок. Двенадцать.

querer. Que querer. Será que isso?

Хорошая стратегия, как... Ну, начинай ты, ну, просто... Ну, сидишь, смотришь, пока, на, пока накормят. Ну, вот, начинай. Есть название всех, да, я и смотрел, но тут мелко не видно, надо сначала увеличить, а увеличивать лень.

Чё? 8 делить на 8? 1. 1. Минус 8. А, я перепутал местами. Да, 12. Ага. Ждали.

Television is reality.

Não dá. Olha os lá, Eton.

White Sun. Нет, это как раз хлороформ. Что я просто раз тоже включал. Not an uncontrolled and defective little troubling part of flesh, but it is in fact. Если ты станешь гуглить группу Хлороформ, ты, наверное, найдешь не эту группу. Вот. Если очень захочется, найдешь как-нибудь. Я бы не подумал, что это носится фрау Мюллер, но я понимаю, почему ты про нее вспомнил.

принципе, достаточно того, чтобы один раз трезотроп попался, потом фризер и еще один трезотроп. Уже почти достаточно.

смысле красная комната имеет особый эффект, если к ним подсоединяется электричество? А, ну, как бы некоторых нейтрализуют, да не, не, я сомневаюсь. Не-не-не-не. Даже... А не, имеет ли Дарку... Даркума не имеет как бы особого эффекта. Это нужно ее в этом выключить, не? В аутрубе, в utility closet'е. А если просто подвести электричество, то там оно просто проводит электричество по дакту. Не. Что же остается?

Ну да, ну печь прописана, прописана в Architectural Guide. Не, конечно, если вдруг лаборатории когда-то дадут, вот, лабораторию,

нам напрямую сказали, что из этой комнаты, если электричество включено, то чаще, да. Короче, нам напрямую пишут, что... Нам напрямую показывают, когда есть особый эффект, когда мы из этой комнаты тянем. Поэтому я бы не думал.

Это не печь. Угу. Тягатель дальше с электричеством. Карточка у нас есть.

ну а чё нам? Я б только хотел до... до этого... А, у нас не было брейк-рума. Я бы хотел только брейк-рум бы закончить.

Скоро сотню звезд наберем. Интересно, будет ли что-то.

0: тратим. Сейчас будет 200. Нет, 200 не будет. Пытаться заработать 200, да.
1: Все равно же проиграем в рулетке.

0: Прям депрессинг. А! Что тут? Я вам 200 почему-то.
1: You're feeling pretty good because you're officially on vacation.

обычно, когда три остается, оно не срабатывает больше. Но типа, если быстро жать, то происходит баг, и можно стригерить, блять, в казино был выход, а я не заметил.

На том ранее у меня уже была, уже были магазины кухни, по-моему. Только, типа, надеяться, что выпадет обеденный зал после этого. Ну, как бы, много стараний ради не такой уж большой награды, но... Отчасти ты прав, по чести ты прав. Ну, магазины и кухни у меня уже были.

Знаешь, каково это альбом, у этого альбома обложка? Какая у этого альбома обложка, который мы слушаем сейчас? Вот такая у этого альбома обложка.

Потренируюсь сам. 11 умножить на 3 умножить на 2. 55 минус 20. 35. 35 два раза округлить. 40 делить на 5, 8. А. Неправильно! Делаешь как... Поползай. А как вы... Ну, вы, конечно, смотрели... Как Кравлерс в этом было... В Филадельфии. Ребятки. То, что я залогинился реставить. То, что я залогинился в Нью-Йорк Тайм Геймс, не означает, что мне нужно в этом браузере логинить в YouTube, а? Правда, мой тот аккаунт, который я не использую пока. Пока. Кравлерс? Как они? Найткрафтерс. Нет, или это не... Блядь, ладно, хуёв, всё равно хуёвое видео. Блядь, как же они называли, вот, они вдвоём живут и по ночам играют, в червячку, в ползая под одеялком. Вот, 10, хорошо. Это тот же знак, тот же, просто, ну, обычный ромб, сам попытаюсь. 10 умножить на 1, 10, двойное округление, это просто 10, поменять местами 1, погоди, это 0,5 умножить, 10 умножить на 1. На 0,5. 5. 10 умножить на 0,5. 5. Двойное округление 10. Поменять местами 1. Все равно 1 получается. Правильно? И умножить на 18. 18. Двойное округление 20. Поменять местами 2. Okay.

Пойдется ли нам за это трамвайная галерея? Причем на том одном, вот один день, который я вне стрима прошел, мне предлагали галерею. Но... далеко. Только Red Room, потому что... Магазин? Магазин? Да ну! Хотя... Может, ни одного магазина не ставят? Ну, не знаю. Но магазины меньше.

пусть какое возмущение было. Да даже поработать-то не нормально, не успела. А кому... А, наследство. Ха! А кому... Если он как бы уже получил наследство, то бишь... То та часть завещания, которая, типа, что оно передается как музей, там, заколачивается на 100 лет, оно уже не работает. А Саймон не оставил завещание, значит, кому, типа, ближайшему родственнику отцу должно достаться? Или как это работает?

0: Я начинаю бояться, что топора больше не дадут.
1: The miracle of birth. The procreation of a species. The creation of life of another human being. A being who will laugh, cry, love, and be.

0: So it's a milestone, it is a climax, but at the same time it's also a beginning, hopefully greater things to come.
1: А, кстати, надо не забывать, что у меня благословение Тим Кирилла, так ровно пошелся.

Лейка и хвост, зайчик. Потеряешь шалу. Yeah,

Это такой очень серьезный случай того, что когда нет детей, говорят, что заводят животных, это очень серьезный случай того же.

Окей. Если в гимназии это талант, то вообще-то особо не нужен. А вот Lost and Found стоило применить щит, да.

Так, альбом кончился. Ну, дальше снова их альбом поставить. Их разные альбомы. Это больше такой инструментал без, без текста. Есть те, что с текстами. Альбомов мало? Ну как, слушабельных альбомов мало. У них они явно такая экспериментаторская, деконструктивная группа. И есть такое, что...

Получается false, потому что типа это те. Ghost opposition to the time group. Да. Типа. На самом деле два false statements. Значит, по идее это false. Но я пока отмечать не буду.

какая-то пластика не работает как надо. Да, я помню. Как он работает, но не тот эффект, что нужно убирает. Он убирает плюс дайсы.

так, ну, надо аллаванс побольше повышать. И выбивать комнаты под аллаванс. Все равно у нас конец уже. Шлёпали по рукам, это...

солярием уже поздно. Шоурум, чтобы хотя бы... Возьму шоурум. А я... Я и забыл, что тут рычаг буквально в этой комнате. Я полумертвый, но такая вот пассивная дрочка подходит для полумертвого стримера. Думать нужно точечно, а не постоянно. Так, а что можно тут взять?

Кстати, а знаешь, как называется язык Джонатана Блоу, который он создал? Язык программирования, на который он написал свой сакабат. Знаешь, как он называется? Я давно знал, но только недавно заметил, что называется как-то знакомо. Где-то я еще это слово постоянно вижу. Нет, он называется Джай. Он называется Джай. J-A-I. Не знаю, что это вроде что-то с чаем связано, какой-то сорт чая, что-то того. Что-то я такое помню мельком. Так, вроде нечего. Что полезного. Ну как, многого не добились мы на этом ране, но по мелочи подняли ала вон сильно. Взяли трежетрол. Смысла открывать стальные двери нет. Ну можно зайти в 46-ю комнату, но это придется, блядь, идти фундамент дергать, тот рычаг. А, надо так делать. Так, солярию нет смысла ставить, потому что даже если возьму галерею, я не возьму уже 8-ю комнату, поэтому консерватория.

Брать Даркрум, ну Даркрума такая. Не самая страшная красная комната. Сторрум, наверное, я оставлю, потому что с джемами часто бывают проблемы, поэтому плюс 2 джема это неплохо. Дормитория повышу. Повысить Unusual, потому что с шагами проблемы редко бывают. Типа, даже на экзаменных ранах нам, наверное, оно не очень понадобится. Поэтому согласен.

Та, вообще, это так компотно. Не-не-не. Это было бы... имело бы смысл, если бы мы... у нас была цель сам, сделать ту ачивку, тот трофей получить за... за тупики. Давно мы в Пампруме не были. Все, it's over. А что мне еще? Какие цели, кроме... так, вот, плюс эксперимент. Все, it's over. Какие у меня еще цели были, кроме галереи? Ладно, уже все. Уже все. Нет, пусть так будет. Сделать ачивку за тупики я пока что-то не мечтаю.

Break Room не было в этом ранее? Извините. Break Room не было? Окей. А, вот, вижу, все. Не заметил. Я все не могу решить, сходить в 46-ю комнату или не сходить. Не-не-не, когда-нибудь, когда более удобный сетап будет, успею еще.

благословение еще не закончилось, поэтому... Поэтому берем тумб, и если попадется увеличительное стекло, то надо будет вернуться, посмотреть.

23. Так, а это не тот же, не то же самое, что в прошлый раз было? Не все присетапленные кончились, теперь рандомные выдает, рандомные из заготовленных. Ну-ка, ты решала, я тогда я решил не думать, это то же самое или нет? Отличается. Словении изобретатели хорошо. Почему? У школы уже не тот эффект. У школы уже не тот значок. Которая. Я не помню ответ, но. Вот. Ну или не оно? Я просто. Я не могу помнить. Нет, я помню, что это не три. Но это было на этой, которую я сам не решал, и тебя отдал, или на другой? Давай возьмем три. Похоже. Ну, просто, а может, различалось бы, может быть, различалось, но тоже ответ три. Я думаю, если бы ты сам попытался решить, то ты вспомнил точно. Ладно.

Хотя, возможно, это тоже трюк. Это вот-вот игра часто намеренно как-то удивляет игрока, пытается удивить. Это хороший способ намеренно пытаться удивить игрока. Он подумает,

возьму крафт. Вот почему письма после того, как они кончились, нам не дают, а ящики выдают. Так, для эксперимента возьму. Все равно ничего там важного.

Мастер Бедрум, у меня есть подозрение, что спавнится. Спавнится только если с этой стороны заходить. Это не точно.

0: This is the hostile
1: table. Заработал пробел. Ага, так. Я хочу проверить, что тут... Проверить уже не получится, но составить так, чтобы точно были условия с письмами, награда с письмами в пакете. Так, immediately брать. Теперь придется думать полностью. Я добавляю... Tomorrow room нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Да. Нет. Нет. Да, наверное. Да. Ну как, сейчас у нас часто бывает это Моргенштерн. Это да, да. Шоп. Так оставить, ладно. Нормально вроде. А, подключиться к вещи, открыть все двери. Ну, кстати, да, я бы не подумал.

Ну, рандома. Ну, надо еще поэкспериментировать, но, правда, я не знаю, может ли там вообще попасться телескоп. Вот один раз, когда мы попытались это сделать. Я не помню, там, ладно, телескоп там не попался, а какой-нибудь редкий предмет попался. Ну, спредзерт не очень. Может, сменить спредзерт на Stock Pantry. И то не очень нужно. Хотя бы мы посмотрим, как будет выглядеть Stock Pantry. Согласен? Согласен. Я с собой согласен.

какой там уровень радиации. Внезапно небольшое, ладно.

mieć karteczkę. Przedadziole, ja tutaj wiadomo się. Ну, прямом, один влог, это, ну, не перманентно, я думаю. Не перманентно, только на ране. Мне оно не нужно, потому что мне не особенно нужны дополнительные шаги. Ну, хоть посмотреть, как это выглядит.

Кстати, а Secret Garden у нас заспавнился, да? Я еще одну вещь вспомнил, что я сделал на том ране, который у меня стрима был. Я релпелом там побрызгал Secret Garden. Но он у нас... Я точно не могу вспомнить, мы на прошлом ране поставили Secret Garden? Вроде ж поставили.

Я не слежу за тем, когда у тебя есть карточка или нет. Ну ты же следишь за тем, сходил ли я, стараюсь следить за тем, когда я сходил в конец, в конце рана в брейк-рум, когда я не сходил. Если я сходил, значит, у меня есть карточка. Вот. Я попытался Анто-Чембер побрызгать, а не брызгается, пишет, что этот флорплан нельзя побрызгать. 46-ю комнату не пробовал, но, очевидно, тоже нельзя. Не знаю, не видится мне нужным, поэтому не будем брать. Да, блять, ну что, из-за отсутствия ключей все, конец. Все эти двери закрыты, да? Ну, пошли возвращаться в брейк-рум. Ну да, понятное дело, но как бы формулировка removes from pool and your house. Блять, ну ладно. И вот мне интересно, а from the house, это была всегда формулировка такая? Или только после того, как мы узнали с фундейшеном, что он убирает так же из дома? What? Этого тут раньше не было. Внезапно. Их вот тоже нельзя ударить. Ну, наверное. Ну да, это наверняка. Наверняка. Да, статуэтка тоже в другом месте раньше была. Статуэтка раньше была. Я ее видел, но она не тут была. Она в этой. В My Chamber была. Так, где у нас Lost and Found? Вот желание как-то еще лучше сгруппировать. Это же полный долбоебизм, потому что и так нормальный. Даже если можно как-то лучше сделать, это явно не будет стоить потраченных усилий. Тем не менее, где же Lost and Found? Это должно быть где-то в последних трех рядах. Чем ты ударил ход, я не смогла помочь. Ага, и, так как, типа, это она занимается убиранием, Бэббидж занимается убиранием комнат прошлого дня, тут она не сможет попасть внутрь и убрать все комнаты прошлого дня. Хотя, ладно, неважно. Не важно, не будем проигрывать сложности. Ты видишь фаунт, а? Почему мы... Ну, пусть будет там. Нет, никакой не чер шадо. А, я, кстати, нашел. Еще забыл, что я сделал на том ране вне стрима. Я нашел, где в Secret Passage. Потом покажу. Я в Secret Passage подсказ показывал. Не видишь? Мы точно скринили, я помню, мы скринили. Ну, мы точно фото. Мы скринили. А, вот и нашел. Надо везде уже поменять на скрин вот такое название, потому что там цвет виден. Лучше.
Это, наверное, стоит усилий. Вот мы рядом сейчас с Машинариумом и Кеннелом. Рядом, не в игре, а в заметках. Машинариум. Ну, блядь. А, вот это Found.

Я, кстати, так не понял, почему машинариум N. N наверху, непонятно. Это не соответствует букве из... Из if you count small gates и не соответствует стороне света рычага, который там расположен.

What the fuck? И почему? Почему оно тут? А, блядь, я понял кое-что. Это фотография, которая раньше была в офисе. Я помню, я запомнил, что фотография сначала там была, а потом она внезапно пропала. И вот повезло, что я заскринил, что поэтому я это точно мог проверить. А где все остальное тогда, типа, должно было быть? Что, статуэтка Милы не будет теперь в Match Chamber? Надо проверить. That's weird. Непонятно, зачем, как, зачем это все. Как это работает и зачем это работает. Так, как бы пометить?

Investor needed. А, ну это как бы спуск в фонтане или что? Вот ты не такой ноль в физике, в electrical engineering, как я. Вот, что это схема? Схема, если читать ее как... Или как это, что это означает? Эти херни. Ну это... Фак. Ну типа... Это вход, это фонтан и возможно, под фонтаном. Будет как полный бред. Окей, значит, как electrical scheme, это не надо читать. А... Нужен инвестор. И шрифт, по-моему, примерно тот же, который написан на этом ключе, на клеше.

Это интересно, зачем? Зачем это сюда перемещают? Просто типа, чтобы игрок наконец увидел это, если он сам это не смог найти. А где тогда это было? Может, это где-то под фондейшеном было? Странно, очень странно. Если Lost and Found чаще спавнит, то оно побыстрее. Они побыстрее сюда начнут перемещаться. Но фотография практически точно пропала из офиса до того вообще, как я в первый раз дошел до Lost and Found. Не 100%, но мне кажется, это так. Можете заскринить и продолжать рассматривать, думать сами. Типа, что вот это такое? Почему вот тут они по-разному? А, стоп. Нет. Я подумал, что уровни в Pump Room, но нет. Там их 6, а не 4. Чего 4? 4.

Secret Pass, Secret Passage, кстати. Я нашел где-то. Ее можно рассмотреть и при обычной постановке Secret Passage, но, возможно, еще лучше можно рассмотреть там подсказку, если в Secret Passage зайти сзади. Вот, надо попытаться как-нибудь. Например, если Secret Passage где-нибудь тут попадется, поставить, зайти через Foundation сзади. Возможно, не зайдет. Возможно, оно не зайдется, но пытаться надо. Так, все вернуться в break room. Мне кажется, эта записка с Advanced Needed запрятана где-нибудь в Foundation, запрятана была, может быть. Под Foundation. И может, это просто была подсказка, что в фонтане есть, под фонтаном есть лестница. Я это мог давным-давно найти. Это просто подсказка про лестницу в фонтане. Непонятно. Но как-то тут слишком много элементов, кроме спирали. Может, они просто чтобы запутать, чтобы было не так очевидно, что это лестница в фонтане. Короче, непонятно. А я в фундаменте не копал еще? Окей. Видимо, не сразу лопату. Ну ладно, пошли.

В галерее там не светится, потому что восьмой уровень. А, нет, не весь восьмой уровень, наверное. Ну, ладно. Так, у нас еще и не было армори на этом ране. Ну, хоть обсерватория.

заморачиваться с этим как будто не хочешь. Но это плюс 20. Ну, когда для эксперимента. Плюс 20. То всего 2 срабатывали. 2 срабатывания вроде бы это тоже немало.

Caraca.

Шифр бойлерный. Ну, блядь, это слишком уже с ПГС. Потому что... на скрин, если хочешь, да, пытайся. Это не шифра, а... это начало, типа, это вот конец. Тут некоторых повторяются, но видно, типа... Я посчитал, сколько их. Я посчитал, даже попытался с этим что-то сделать. Их 9, кажется. Типа, 1, 2, 3, 4, 5. Это вот это. 6, 7, 8, 9, 10. Может, если их можно составить в какую-то картинку. Если вот дать им паттерн так, в определенном порядке поставить, то ладно, если бы их было такое количество, что именно составлялся бы квадрат, то можно было бы еще такое пытаться. Но их 10. Если бы было бы 4 на 4, 4 на 4, сколько? 16, типа там. Тут много еще где-то можно было бы увидеть скрытые шифры, да. Скорее это разраб добавлял так, для Visual Flare и для троллинга того, кто будет пытаться найти везде-везде что-то.

кого мне вот этот голос напоминает? Это, очевидно, не кто-то мне знакомый, но кого он мне напоминает? Да, мне это нужно вспомнить. В этом нет ничего интересного, но какая-то часть мозга настаивает, что мне нужно вспомнить.

Так, солярием. Хотя, блядь, не... Да, я проебываю. Мне кажется, что я этот приговор услышал. Я нет. Слышал, ну... В смысле, конкретно вот этот припев или слова в припеве ты слышал. Но я не то не сказал бы. Так, солярий. И вот я имел этот знакомый голос непосредственно, припев, который пел, а там какой-то еще человек, либо, не знаю, либо тот же с или с ленным голосом, который повыше голос. Это все не очень. Мотивчик? Просто если бы была обсерватория уже, то точно солярием, потому что я мог бы просто после этого тупо вырвать галерею. А вот решай. Лесник, решай. Лаунс или солярием? Аланс или солярик, Гриша?

вот трэша трогаю. Вот трэша трогаю. Это ключей нету. Чем ключи я точно заработаю через фундейшн, допустим. Но придется возвращаться через Елене. Так, ну и сейчас все равно, сейчас закрыто и в туннель будет дверь скоро. Берет штраф.

Да, много гулять придется через улицу. И тут раньше трогать еще тем что-то. Аллаунс это только там папа плюс один, плюс два. А трэш-отрова-то сразу +5.

0: вы мне нравится играть. Чуан!
1: Why?

Так, решай. Минус 9 делить на 3, 3 в квадрате 9 делить на 3, 3. То все еще минус 3. Нет. Нет, минус 9. А, нет, просто 3. 3 или 9? 9. Окей. Ой, зря как... Ой, ну такие... Ну это слишком, слишком сложно. Типа, да, но ну, туда-сюда бегать. Я готов ограниченно туда-сюда бегать. 13 на 3, 39, опять 3 верю.

Ключ, да не тот. Так, мне надо открывать. Нет, погоди. Будет смешно, если я так и не найду ключи даже тут. Смешно. Фак. У нас одна механическая комната, поэтому тут будет одна дверь. Джемы. Какие джемы уже нужны?

вообще есть ключи? Чем уж соединим? Соединю-ка в любом случае, хоть меньше бегать придется. Но ключ

Ингариум я еще снаружи не ставил. А, кстати, я тогда думал, а какие еще есть комнаты, которые не сразу открываются? Вот машинариум. Машинариум муторно, конечно, потом будет открывать их. Да и машинариум нужно не сразу ставить, получается. Они появляются только когда ставишь. Потом вроде они не будут появляться. Плюс один чуть-чуть. Это Эна, почему это наверное? Ну как за она, конечно, слишком приплюснута, а засечки. Засечки тоже могут быть. Ну, скорее всего, Эна, вдруг это.

Эй, а чё, повтор начался? Вы охерели? Или он другого цвета? Да повтор! А, нет, другая. Is in the house, ясно. Я уж испугался, что повтор. Видимо, в том случае это было true, в этом случае это было будет false. Red wind. Я, кстати, зашел в Discord Синки Games. Он намного более активен, чем я думал. Там куча людей. Ну, сколько конкретно... Ну, так скажем, я не могу оценить, сколько там активных людей, но там много точно как бы зашло в этот диск, в этот сервер Discord, как говорят. Во-первых. Во-вторых, там, даже если там немного людей активных, они очень активны. Там много обсуждений всевозможных дейликов. Можно там подсмотреть разные, какие еще интересные дейлики есть. Там много. Так что вот у меня там один вопрос был, я думал, где его задать. Как-нибудь потом задам там. Его формулировать на английском, блядь, долго. Но его именно на английском надо задавать, потому что на русском, блядь, мне не помогли, я на лоре спрашивал. Так. Не знаю, знаешь, о чем это или нет, но объяснять долго. Так. Red Wind. Не перед... Точно. Red Wind. Другой ты не понимаешь, потому что за выше. Ну да, но... Так. The true treasure of the drop is not in the house, the true treasure of the drop is in the house. Да. Знаю ли я точно, что это ложь? Bloom boxes might by win. Как бы нет, но... Если... Ну, окей. Ну, тут непонятно, вот это означает, что... Ну, и как там было? Да, the next three. Ну, мы знаем, что они точно хотя бы что-то из них ложь. Короче, формулировка неоднозначная, но скорее ложь. Let's go. Пробел не работает.

Ну, ты помнишь, что я спрашивал на лоре? Не помнишь? Я показывал тебе в итоге. Я сначала никому не показывал, потом Серчаев сам это нашел. Как английский изучать? Как подтянуть грамматику? Мне не понравилось, что на лоре только предложили там пару книжек. Ну, блядь, мне что-то, чтобы ежедневно, понемножку решать задания на грамматику. Вот. И, во-первых... Тут только книжки, ну, блядь, должно это быть в форме приложения что-то, чтобы, блядь, не вручную листать, проверять, посмотреть правильный ответ. Вот, во-первых. Во-вторых, конкретно для у них в Синьки Геймс я это оберну, я еще спрошу, плюс, а есть ли какие-то игры, вот, думательные, которые как-то завязаны на язык? В принципе, не для нейтива, не обязательно для нейтива, или чтобы для нейтива, но было как-то завязано на грамматику. Вот, я это немного добавлю, так чтобы вот, на их тему было как бы в этом вопросе что-то дополнительное. Ну, а это формулировать, блядь, долго. Почему опять вышел на связь? Здравствуйте, выхожу на связь каждый день. Можете к нам каждый день заглядывать и сразу получать бан. Так. Обычно я, конечно, не сразу баню, немного жду, чтобы человек продемонстрировал, что он точно неадекватен, но я сегодня не в настроении. Нет. Ты хочешь начать? Ну, как бы да. Сначала правила, чтобы немного закрепить. Чтобы закрепить грамматику, также нужно писать, ну и чтобы тренировать именно в райтинг. Да, нужно писать, с кем-то общаться текст. Но как бы при этом как бы одно поможет другому, решая, закрепляя постепенно грамматику, я как бы более-менее в голове будут какие-то правила и практика по грамматике, я, наверное, чуть более уверенно буду способен на английском решать и на английском писать, и буду менее, как бы, более склонен, менее стесняться пытаться писать на английском. Можете. Это, кстати, вариант, блядь, через нейронки-то. Ну, сука, с саными нейронками прям не хочется. Ну да, вообще-то, если объективно смотреть, это хороший вариант. Но не хочется. А, так, что тут делать? Все. Library. У нас ключа нету, да? Все. Чё-то не везет нам. Ну, в прошлый раз сам в конце. В самом конце повезло. На прошлом стриме, если самый последний раунд был очень везучим. Я брейк-руму даже сегодня не ставил. А, нет, вот ставил. А! Я же ключ получил один. А где открыть лучше? Брейк-руму открыть? Нет, лайбри. Почему я не открыл? А че? А, я понял. У меня есть список всех книг, сейчас дам. Фризер, и на следующем ране попытаться собрать 400. Причем этот гифтшоп, он тоже редко попадается. Нас заскрин, если хочешь. Да нет, я посмотрел.

0: новый гифт-шоп.
1: Можно звезды на это потратить, но это еще нужно получить сначала обсерваторию. Шансы велики, надо бы не тупануть.

I've shot you.

А стоп, мне дали allowance. А, ну да, почему я думал, что мне не дают, он же лежит именно... Лежит на столе, а не... Окей. Ну, можно тратить на брейсинг, потому что... Теперь точно хватит, но нужен гифтшоп. Нужен гифтшоп и немножко еще денег. Окей. 16. Нет, не 16, а до 16. Мэри Пикер. Посмотрим, как это работает, но так себе эффект. Regarding gravity. Если бы гарантированно редкий, это было бы интересно. А просто disregarding gravity не так интересно. Нет, я пока вот хотел просто выписать все. Все, теперь мы все знаем. Надо еще переоформить по-другому. Ну, пока я не готов. Каждые 16 меняется. Каждый за 6... Нет, не 16. Да, 16. 16. 18. Нет. Да. Или 20. 18. Я туплю 18, да? Период.

сразу или не пистолет? Стоит. Только если совсем три, если уже тупик, если три неинтересных. Каждые 16. А, да, все.

0: 20 плюс 1. 19.90.
1: Что? 20 минус 1. 19. Поменять местами. 91 минус 2. А, минус 20. 70. 17. 20. Делить на 3, умножить на 1.5, это 30, это сложно, 30, поменять местами 3, округлить 3, так, 3 умножить на 1.5, это 4.5.

5, поменять местами 5.4, округлить 5, умножить снова на 1.5, это 7.5, поменять местами 5.7, округлить 6. 6? Согласен? Да. Так, брать Mailroom или не брать? Брать. Теперь этого нету. Начало рано хорошее, но... Все еще из-за редкости можно насосаться. Показалось и одно, и другое.

Консерватория нужна. Так, не слишком тратить. Все, хватит. Консерватории где-то же еще нужно получить. В принципе, кроме трежетров-то и особо и негде набрать денег. Еще и сейчас потрачу. Может, не все тратить, не все покупать. Типа, мне не нужен торч. Это нужно. Ладно, возьму.

0: О, везло.
1: Вот именно дали Анью жалобу. А все равно не хватает. Да, без стража тровов, похоже, не теряю.

Что дает? Ягода. Ну, ну ты эффект ты понял, а типа ягод ограниченное количество, да. Ну что же, пикабэре? Нет.

Нет, не заходите. Ну, они... Ну, ты заскринил то, что было на... с катушкой. А это может быть анаграмма? Какая-нибудь анаграмма подбирается? Нет. Может, похоже, написано тем же почерком? Это тогда просто почерк. Херберта. Херби.

А вот тут собачки не завыли. Ладно. Мы же вроде выяснили, что воют они в любом случае, даже если закрытых дверей нету. Ладно. Так не есть. А какое твое понимание? Что ты понял? Что эта схема говорит игроку? Так, обсерваторию дали. Но. Ай, ну ладно. Плохо. Может, солярию сейчас? Я забываю наезжать.

Vai subir a shield. Че это ком? Это каст, наверное, это не каст. Че это черное, это красное, это белое. Четыре, чтобы пока не тратить. Джемы придется купить, если дадут. Эх, что-то мне кажется. Отчаиваться рано.

0: Блять.
1: Может, уже пора пытаться вырыть что-то? Что-то стрёмно. Стрёмно. Казино еще достаточно денег. Вырыть что-то, где нужно, где есть деньги, плюс вырыть гифт-шоп. Сложно.

Даже можно потратить все звезды и так и не получить что-то, чего радное. Что радная радность.

Вот тут надо было щит использовать. Взять. Чтобы, если с этим зафейлился, вдруг хотя бы планетариум сделаю. Мы снаружи увидим. Нет, там нужно. Окей, не заходим.

Клойстер. Клойстер, и у нас один проход еще останется. Сейчас солярием поставим. Но этого все равно еще мало, потому что еще нужно 20 монет. Блять. Ну, гифшопе проход есть. Еще.

That's... Так, теперь должно быть реально в этот скриншоп. Сейчас посмотрю на редкость скриншопа, оно кажется стандартной. Гифшопы. А, нет, гифшоп это шоп. Очевидно. Нет, rare. Именно rare. Rare as fuck. Нет, ничего не лежит. Так, а тупик с деньгами какой-нибудь есть, подумай. Волт, волт мы уже поставили. Какой-нибудь тупик с деньгами. Думай.

Нет. Вроде нет. Один раз я его убил.

Сейчас я возьму. Лондари не поможет, да? Третий раз рерольну. Кстати, ой, да... На джему не так много. Так, ту комнату не ставить. Ну, сразу выраливаем гифт-шоп. Потом пытаемся еще получить денег. То есть тратить или не тратить, но не трачу. Проход фундейшн.

пропустить бы случайно что-то, где есть деньги. Там кроме нет денег. Ну, кроме нет денег, то это плюс 2 прохода, поэтому лучше. Хотя... Да, плюс 2 прохода, но не сюда, а в гифтшопе. Ах, ты гифтшоп тоже непонятно какой странный. Я не помню. По-моему, там всегда вперед и вбок. Или взять все-таки там. Зачем?

Secret Passage куда? А, в казино. Secret Passage в казино. И может галерею еще... А, нет, восьмое. Да, нет. Эх. Так могли бы и галерею на этом ране сделать. Вон он. Дур. Да, скриню. Я бы еще попытался сзади зайти, чтобы ровно увидеть. Так непонятно, на каких уровнях расположено. Хотя... Так как мы уже остальное собрали, очевидно, что там... Что и где. Как я это раньше пропустил? Довольно очевидно посмотреть, как, заглянуть туда. Но, видимо, не я один пропустил, раз разработчик добавил дополнительную подсказку. И того вот мы полностью знаю, что точно эти буквы. Да, в третьем и... Не, они оба в третьем столбце.

Я казино, блядь. А записки сразу спавниться начнут? Так, где я?

Each blue room. Each blue room. Drafted. Видимо, антечембер не считается. Так что сегодня ничего не будет. Окей. Посмотрим антечембер. На что я надеюсь? Галерея и все. Галерея не получить сегодня. Ну, точнее, получить, но не зачем.

Y a ninja con sal shack. Che già non so se c'è un Roger, tratta un luogo. Hai letto la pros? Не, так. Да, я открыл эту, я не открыл эту. А где они? Нет возможности пройти в... ну в античембер есть, в 46-ю мне не обязательно. Нет, как раз в античембер у меня нет возможности пройти. Вот. Я про большой зал. А, чё? Рычаг, большой зал. What? А, Great Hall, блядь. Пишет по-английски. Чтобы мне понятнее было, я понял, да. Холл это не зал. Как бы, но не совсем. Есть ли более подходящее русское слово? Да, забыл. Прощай. Парадный зал? Нет, ты неправильно приводишь. Ну, как бы. Может быть. То, что можно на русском. Может быть то, что на русском бы назвали парадный зал, наверное, быть названным на английском Great Hall, но это не может быть на русском. Забей. Ну, Drafting Studio давно не заходили, но там как бы и не зачем, просто посмотреть не пропустили мы там, что... Атик вдруг телескоп будет.

А что вообще мне давали за Берри? Вот. Волт редкая была, потом, кажется... Не помню, что мне давали еще. Чтобы обратить внимание, насколько редкие даются. Так, зайду в мой чембер, чтобы проверить, есть. Я больше тут нету. Окей. It's weird. Статуэтка важна. Кстати, то фото я хотел рассмотреть с лупой. Lost and Found. Сейчас мы зайдем туда. Рассмотрю. Фото. Мэри. Mm.

Viszont start. Neviert nejem. Vyspán. Na pravé nerej, ale... No, dvě. Dvě. Moje malé. Зря потратил, блин, две звезды потратил. Угу. Очень разумно. Окей, не спешите. Все. Цовер. Не, я, конечно, возможно, ошибаюсь. Это у меня неправильное понимание слова холл. Но холл может быть коридором, но... И ты даже... Ладно, забей. Холл. То бишь, холлы действительно коридор. Ладно, забей. Возможно, это я запутался, а не ты не прав. А, нет, погоди. Я уж забыл, с чем я с тобой не согласен был, о чем. Я был не согласен с переводом зал. Да, это скорее какой-то... Большой коридор, не зал. Большой или... А, не, забей. Так, куда нам? А мне, кстати, проверить туннель в этот раз не получится. У меня шагов, наверное, наружу выйти не хватит.

Each green room. А each each не green room, each each blue room. Скорее всего, Antechamber входит в этот список, потому что она тоже синяя. Окей, значит, что-то там будет. Может, просто не сейчас? Может, это заменилось? Нет. Окей, может, просто со следующего рана? Или нету? Или просто не, нету тут? Главный пол. Ну да, в русском-то есть слово пол. Правда, этот не главный, но большой. Кстати, можно еще раз. А почему ее не оставили открытой тупо? Можно на карту, конечно, посмотреть. Будем еще раз собирать. Нафиг.

Что солнечное затмение с двумя лунами? Это? В смысле, это дыра в луне означает вторую луну, которая перед этой луной, да? Я давно понял, да. Это я понял давно. Кстати, что вот это за комната, непонятно. Да, это не конференц-зал. Конференц-зал больше стульев.

Я себе. Планетариума мы сегодня не ставили. А? Не ставили. Что у него в руке? Просто ручка? Просто ручка. Ладно. А почему ты считаешь, что он обязательно закрывает солнце? Почему у него солнечное затмение? Я думал... Как бы. Если она луна, то почему она закрывает солнце? Потом, если она луной нарисована. Но луной в смысле не полной. Какие ты небесные тела, про что ты?

взять Treasure Trove и не пытаться выролить планетарий. Ты решай. Поясняй, что за три небесные тела.

А, у нас ключа нет. Хорошо, что ты заметил. То я бы так поставил. Блядь, стрим. Когда у нас в небе луна рогатая, это же ему не нужно, три небесных тела. Нужен свет, который третьего небе, оно может в другом. Вроде бы ты не понял что-то новое, чего я не понял, поэтому забей. Что закрывает луну? Ну, мы уже разбирали так, как работает, почему луна. Значит, не закрывается, а освещается частично, поэтому так выглядит. Нет?

комментарии. Ну, сколько у нас звезд осталось? Нормально. Не прям все потратили. Итак. Николас Фенмора должна быть следующим, ну ладно. Останавливать собирается. Солнечное затмение. Оно ж не Solar Eclipse называется. Кто тебе сказал, что это солнечное затмение в игре? Mamora, Guiding Light, Starting Today. Cool. Ага, cool.

Я надеюсь, на моих попытках... ты сниматься будешь? На моих попытках пройти Dermot и Curse мод я смогу заскринить первую планету. Так. Где брейкрум? У нас не было на... Брейкрум далеко. Мне шагов хватит. Или забить. Я ж не через улицу сегодня. А, не, сегодня через улицу, но потом я все равно... Или это не сегодня было? Да, это не сегодня было. Ой, все, как тут?

кстати, этот я заказчику написал, что дождался 500 долларов. Он предложил, что типа, если хочешь, можешь из меня вывести. Я ему из детей отправлю 1 рубли. Типа он сказал, по курсу в Гугле. Вот. Только как, блять, по курсу в Гугле, вот если типа. Вот какой в момент, когда я запрошу, вывод, курс будет такой, это по такому переведет, если он, сука, не отвечает. Вот он. Типа. Когда это было? В пятницу, я ему написал. В пятницу он ответил и прочитал мои сообщения о том, когда мы же, блядь, созвонимся. Он сказал, типа, завтра не могу, вот, на выхах я, вот, он в горы уходит, ты в лес, а он в горы, вот, поэтому, ну, если рано вернусь, я напишу. Он вот уже понедельник, он до сих пор не написал. И вот как он мне выводить будет, если вот я ему напишу, выводи, вот. И в тот момент, когда я напишу, такой-то курс в Гугле будет, а когда он наконец-то изволится ответить, уже другой будет курс. В горы или на горы, не знаю. Спрашивал. Уже allowance 118, хера. Так, и вот мы более-менее быстро сможем собирать записки, потому что у нас там фондейшн есть. Правда, все равно это бы ключ нужны, потому что там они закрытые часто бывают. Ну, более-менее. Ну, интересно, это вот во всех 46 комнатах будет уникальная записка? Возможно. Wild Petty.

Allah wants. Кстати, теперь-то уже особо деньги не нужны. Ну мало ли, может еще. Еще какая дорогая покупка себе появится. Мы не знаем, так Дириги-блок. Дириги-блок можно будет купить или нет? Так, музыка.

6 делить на 3. 2 умножить на 3. 6 умножить на 3. 18. Нет, стоп, оно работает как удвоенное или как два раза повторяющееся действие? Работает как удвоенное, по-моему. Как, да, как удвоенное, то бишь. 2 на 6. 12. 2 на 6, 12. Ты на тент не смотрел, кстати, не посмотрел. Короче, ты решил, я тут... 6, 12 умножить на 6 делить на 18 умножить на 6 делить на 18.

умножить на 2, делить на 3. 15 умножить на 2, это 36. Делить на 3, 6. 4. Ты считай, это вообще все окей. Окей, верю твоему ответу. Пойдем посмотрим на танец. А каким он раньше был?

действительно синий. Каким он раньше был, не помню, но точно таким. Искренне. А чем ему два?

что же будет в тех записочках? Их интересно будет что-то уникальное, новое или просто. И просто подсказки просто всему остальному в игре. То, что можно было и так понять. Но там наверняка будет что-то. Даже если что-то, что можно понять из других источников, наверняка будет что-то, что мы не поняли до сих пор. Ну. Как раз можем 12, причем в первые 12, но это нужно минут через 20-15 об этом вспомнить.

Знаешь, просто... Не важно, не знаешь. Хотя это вроде попса. Ну как, попса, ну такая. И старая. Откуда я ее знаю? Как, по-моему, выглядит затмение. Ну, блин. Так, я в тот чатик опять смотрю, все так. Все, ты решил теперь постоянно в Твиче писать. А что там, радио стабилизировалось? Ну, стабилизировалось. А, не знаю. Окей, пиши. Рассказать о моих... А, ты про так про такое подумал? Ну окей, да, это что-то, что я не понял. Блять, ну да, логично. Окей, молодец, молодец. Да, теперь, когда я вижу, it makes sense. It makes total sense. Как раз я не мог понять так, как конфигурацию... Makes sense, да, молодец. Молодец. О жуках потом. Мистер Чаев, ты интересовался, что мы мои на клипсе. Вот, вот до сих пор, вот лесник первый додумался. Так как же их затмение выглядит? Возьми с полки шоколадку, разрешаю.

Candidato in genere. Там уже они сейчас обнулятся. Ну и что-то мы быстро тут все давили. 3 часа очень долго ждать.

Čet misionier kiat. Kiat. Thank you.

Кстати, послушай. Послушай, не помню, давался слушать, как привыкли, что-то мое в микрофоне звучат тут с улицы.

Слышишь, хотя сейчас они тихо, но при входе в комнату они громче были. Вот я давно был уверен, что я такой РЛС слышу там, летом с улицы. Так сразу это очень показалось знакомым, и несколько раз я уж думал, что уже и правда с улицы, лето ж наступило.

Сначала это восход. Встречал странная формулировка, ну как бы не спал во время утра, я часто, и, возможно, даже на улице в это время было, если тогда я еще не гулял, но бывало там, в круглосуточный ходил рано утром. Типа это по утрам такое поют на улице.

вопрос нет. Я не настолько. Я еще почитать книгу в это время я бы мог бы. Просто сидеть, смотреть на все. Я могу смотреть и любить это дело. Допустим, иду куда-то. Мне интересно посмотреть на природу и на все. Просто долгое время сидеть на все, мне как-то желания никогда не было.

лопатами, да. Так, я... Блядь, я... можно было секрет-карту уже ставить, я забыл, что мы тут...

Мун пендант и... Мне не нужны шаги. Ну, хронограф, наверное. А вот он... Завтрашние комнаты мне не очень тоже. Хочется ими забивать выдачу. Ага, здрасте. Ну, сейчас мы будем с ебальной румой пробовать, а после можем в Clock Tower зайти просто. Просто на всякий. Просто еще раз в это время проверить. А, ты даже не просто, ты именно прям смотреть на солнце имеешь, вот прям. Ну да, это еще нужно, чтобы вид такой был. Я недавно на Луну обратил внимание, я даже сфоткал, по-моему, там не видно, на Луну, когда она только восходит. Я как-то, для меня это... почему-то очень новым видом было, и как-то не обращал внимания Луну, когда она прям еще только на горизонте. Так, а сколько времени? Ага, еще 1.5 часа, то есть еще немного и нужно будет возвращаться в Луну.

0: Знаешь, как птица поет.
1: Фидер на низменность, холм. Ну точно, видите. Ладно, ясно. Такое ощущение, что ты живешь прямо на природе. С видом на низменность. Она в низменности у тебя что? Вид, на который у тебя на холме. Он ли деревья и природа? Живешь в лесу? Ну, парки в городе обычно довольно равнинные. Так, секрет посетить. Нужен. Um.

карточка есть. А, эксперимент я активировал. Так, пора возвращаться. А, блядь, я опять... Окей, ну... Как бы забыл, но уже случайно сделал. За то, что... С этого края тоже можно скрипка наставить.

0: протекает река, но это будет вид на реку, а не на птиц. Ну, если парк, типа... где-то, наверное, такое есть.
1: Открывать второй рычаг, мне лень.
2: У тебя там были какие-то идеи, как повернуть стрелки? Ты их помнишь? Так, возвращаемся в бальный зал.

часах. Сейчас еще. В Серчаев. Почему-то до нас до сих пор не дошло. А до этого лесника дошло. Что это луна дырявая, на самом деле означает солнце, которое закрыто во время затмения двумя лунами.

Так, что мы можем пока поделать? Я сохранила что-нибудь из того, что... А, ну да, Синки Дейри. Заново вот этот пазл. Хорошо. Ну, Сершаев, конечно, давно уже понял, он просто никому не сказал. Все, он же думал, что это всем очевидно, да. А вот так сейчас посмотрим. У того, что ты пишешь на Twitch, есть один недостаток. Я обычно сначала, когда иду за твоей ссылкой, открываю не Twitch. Еще на меня 3 часа назад подписался некий Weird Rainbow 28. Здравствуйте. Интересно, это рандом или кто-то со мной нахал?

0: Ну, солнце с той стороны светит. Ну да, так тоже можно бы, может быть, но так сложнее. Блять, я опять не в том браузере смотрю. А первую картинку я вообще на стрим показал? Да, показал. Я понял, ну то, что ты имеешь что ли, думаю, так сложнее, так время. Уже скоро ночь. Да блять, что не переключается. Потом я свой игрочек хотел показать. Ай, где сынки? Ты или я ж открыл?
1: У меня что, плохой почерк?
0: Так. Вот как, блядь, это решать? Как это решать? Где мы можем понять? Ну, окей, я не готов. Чуть вне стрима чуть лучше решаю вот эти дейли. Чуть лучше. Типа, тут точно нет. Тут, наверное, надо исходить из того, где я могу понять, что точно нет. Да, я этого в прошлый раз не делал. Тут точно нет, тут точно нет. Да, мы знаем, что это решал. Я перерешивал все, и решил еще раз повторить, типа, чтобы понять. Какая, блядь, тут должна быть тактика? Потому что все эти пазлы, они не рассчитаны на то, что ты просто рандомно будешь выставлять, а в основном может до всего дойти логически, дедуктивно.

Потом я не готов оказался. И у нас уже почти время. Ну вот, окей, зашли. Можно прямо отсюда даже на часы смотреть. Мы, кстати, знаем, что оборот Луны 24 часа. Время оборота вокруг моря. Это обычные луны, как их называют? Devoted Moon и Rogue Moon. А Devoted Moon 24 часа, Rogue Moon мы не знаем. То, что мы всегда думали, что это знак Луны, это знак Солнца вообще-то. Да вот это названо Moon Pendant. Ну как бы да, тут есть две Луны. Negative Space. Вот, а Negative другая, не Negative. Че, 12, ничего, не, все? Я так и знал.

Мы побежали в Clock Tower тогда, но там еще, еще долго ждать. Есть какие-то идеи по поводу этого Синкидейра? Ты помнишь, как ты это решал? Хорошо, ты помнишь, как ты этот пазл решал?

Deixei alugat. 6000 de portare în mână. Ia ce îndoi greșeală. O să las. Время еще есть, пока можно потыкаться. Может туда в Clock Tower нужно именно зайти в нужное время, потому что в прошлый раз, когда таки сработало, я открыл дверь, оно сработало сразу, как только я зашел. Сейчас сверх-хьюман обидится, да.

час. А, еще 2 часа. Ладно, сидим, пока даремся другим. Ну,

Вообще не понимаю, как тут тактически, как тут логически доходить. Сильно. Лучше пока ждем, я сбегаю.

Сычаев, таблетки прими. Так ли логически или без перебора теперь? Если просто решение пришло с неба. Логически, без перебора. Что Сычаев пытается нам коммуницировать? Это не решение пришло с неба. Блять, показать тебе, что я хочу, что, об чем я. Сычаеву непонятно. Хорошо, тут есть хороший пример. Где же это было? Даже не Leaky Pipes, а вот что-то еще более подходящее. Название Not Pairing. Можно мне... А можно сбросить, нет? Вот смотри. Вот как это решать? Например, рестартнем. Как это решать? Рандомно, вот какая цель? Тут. Цель в том, чтобы в каждом регионе было по одной звездочке, и на каждой линии было по одной. Вот. Вот как это решать? Ну, наверное, в первый раз я как решал. Ага, сюда можно поставить, так. Ну и дальше, ну, логически-то ничего нельзя решать. Дальше, ну вот, все нужно перебором. Ну как тут без перебора решить? Мы ж не знаем, да, нам видно, что вот там и там не подходит на это. Ну вот, значит, ну а дальше надо перебором, да. Так. Куда еще можно как-то еще поставить? Ну так, наверное, и вот так. И где-то неправильно, уже где-то неправильно. А где неправильно? Ничего, ничего. А, они еще не могут быть на диагонально касающихся. На диагонально или просто прилагающих. Вот почему это Сычаева бесит, что я пытаюсь додуматься где-то, как можно дедуктивно прийти, а не попытками. Его прям бесит. He's fuming. При чем тут эволюция? При чем, блядь, тут эволюция? Кто, блядь, спрашивал? Так, ну это можно решить просто попытками. Я решал первый раз. Да нельзя, значит. Так.

Я неправильно. Не буду я смотреть 19-й пазл, я до него еще не дошел. А где неправильно? А, в этом регионе нету. Короче, ладно. А как можно по-другому? Вот, вот и демонстрация отдельных подходов. То, что... Блядь. То, что у тебя сейчас в голове мемы эволюционируют. Нет, блядь, это у тебя мемы эволюционируют, если я говорю про конкретную вещь, про то, что пазлы эти задизайнены так, что их можно решать логически, решать дедуктивно, то есть понимать через анализ правил, понимать, где точно, последовательно понимать, где точно можно поставить. Вот. И они так задизайнены, но ты почему-то начинаешь скричить о том, что... Что тебе в этом не нравится? Что тебе в моем желании понять это не нравится? И ты как будто... Как будто это необоснованное и нелепое желание. Так будто они не были задизайнены с этим расчетом. Пиздец. Прими таблетки.

По-твоему, как они это делают? Как это делают? Можешь зайти в их Дискорд и спросить, как они это делают. Если будут свободные, будет желание рассказать, они расскажут. Это сложно, но это вот как-то doable. Нет, блядь, у них рандомный они рандомно генерируют пазлы. У них программа просто написана на то, чтобы вот просто генерировать поле под нужное. Так, там открылось. Окей. Да, да. Ну, я дорешаю. Я точно помню, что тут вот прям можно точно вычислять следующий шаг. Следующий... оставшийся. Я там еще один сайт нашел, где тоже, тоже хорошая демонстрация будет с Тучаевым. На его тупняк. Так, посмотрю на Вхинта. Или...

А, вот в чем еще дело. Потому что в этом регионе звезда должна быть точно либо тут, что значит, что в эти можно будет вычеркнуть. Да, я точно помню, что тут можно понять, что тут только одна остается допустимая. Не могу вспомнить где. Но ни при чем-то не получается. У лесника за 1.5 минуты. Ну, несомненно, но я пытался решить рандомно, я это решал полчаса с тобой, не помнишь? Ага. Ну, раз лесника за 1.5 минуты надо пытаться только рандомно. Хотя лесник логически тоже местами понимает правила лучше меня. Тот он рандомно решал. Но, блядь, ну как же ты заебал, как ссылаться на кого-то другого, ну ничего не демонстрировать своими способностями. Реши ты за 1.5 минуты. Перед тем, как открывать свой поганый рот. Ага, эволюция работает. Ага. Ага, реляй тут. Ему у лесника, вот, у лесника кажется ему, он уверен, что что-то тут связано с эволюцией, вот как-то это вот красиво, поэтому он приплетает эволюцию. Вот. Это я к тому, что ему же кажется, что мне просто как-то рандомно кажется, что я слышал какие-то мелодии из Сива Гейсера, а параллели с собой он провести не может. Если ты заблокируешь, ты поставишь звезду в верхнюю клетку Т-блока, заблокируешь Г-блок, а где тут Г-блок? Клетка Т-блока. Блокируешь. А? Где тут Г-блок, простите? Я точно помню, что, как по крайней мере, первый шаг, вот тут шаг можно было точно понять. Г-блок справа от Т-блока. А почему заблокирую, типа, тут останется, возможно, одна, а только одна, но останется. А справа, блядь. Да, ты прав, я. У меня справа налево, и Г-блок не видно. Ну да, но он же не в другую сторону смотрит. А не как Г. Да, логично. А как это можно сформулировать как конкретную тактику, как конкретное правило? Как-то более формальное это просто если представить, что это при постановке в эту клетку это блокирует полностью другой блок, то. Интересно, я тут я хотел это потом, потому что я сегодня не готов. Я там интересно судоку нашел. Ладно, так, потом. Которая тоже вот нельзя, и там очень хорошо видно, насколько это нужно последовательно решать, потому что даже рандомно ты там ни хера не сделаешь.
Правда, в случае судоку это более очевидно, потому что и обычное оно больше проходит с непредположениями. Так, окей, ставим. Ну почему я сейчас не мог до этого додуматься, когда вне стрима еще из постели решал? Нет, не в постели. Нормально додумал.

0: Aspetta.
1: Пейдж. И да, я это нахожу куда более интересным, чем пытаться случайно расставлять. Deal with it. Если тебе кажется более интересным хаотично расставлять и так пытаться решить, ну, соболезно. Правда, он сам и не решает, он только смотрит и дает очень-очень ценные советы просто, блядь. Все понимаю, но то, что тебя бесит, что я пытаюсь так понять, это бесит меня, да. Вот так оно решается. Это прекрасно. И, наверное, интересно же понять, что же в этом. Ну, Серчаева такие попытки почему-то бесят. Никто. Это настолько очевидно, что оно составлено с расчетом на то, чтобы разномагически додумать, что вот даже в хинт, если мы действуем рандомно, то в хинт куча хинтов, которыми мы не воспользовались. Зачем же эти хинты туда написали?

Так. Ну вот. А, их, кстати, сбросили. Окей. Когда решишь, открывается один из них. Кстати, я не заскринил, какой открывается. В принципе, тут может быть еще какая-то комбинация. И откроется другой. Но этого мы не знаем пока. Так, пошли. Итак, был тухлый, а Серчаев еще настроение испортил.

Так, ну что нам? Карточка есть. Карточка есть. Галерею и все. А, галерею и ставить синие комнаты на 9-м ранге. Угу. Wait. Да, ключа у меня нету. Плохо. Сейчас не доберемся до 9-го ранга. Ключника. Хотя денег-то немного.

Pewnie to Dżemow. Заходим. А, шелтер. Новых не появилось предметов. Ладно. Интересно, коробки тут были на месте этих когда-то? Понятно.

Сейчас не дойдем до 9 ранка. Где звезды, правда, но немного. Призмки в синий не вставляются. Фак. Жару нету. Ну все, Солар. Только звезды потратил пустую. Повезло. А, у меня Силар Кич был. Что-то с ресурсами как-то сильно не повезло на этом ране. А бассейн на один джем стоил вроде бы.

И где? И где?

И где? Ну, Блюру на 9-м ранге. Я же помню точно, как оно читалось. Я не помню точно, но помню суть, в смысле. Может, тут есть что-то секретное, мы и не знаем. Секретное место. Секретное. Ич. Там было написано, что ич. Ну, написали бы, если бы не все, то написали бы соум. Я не верю.

Ничего не делать. Ну ладно, пошли пока. Пошли пока дальше. Лаборатория большая. Я ж купил секрет. Ну да, я их купил. Не специально сложно запрятано. Дай пох пак. Красная, это старая. В смысле где-то еще?

А может, формулировка была в том, что его нужно вытянуть с девятого? Это поставленные, когда ты находишься на девятом ранге. Типа, drawn from ninth rank. Если там такая формулировка была. Да, может быть, чтобы еще сильнее усложнить. Возможно, там такая формулировка была.

очень похоже на то, как вверху выглядит это механариум. Да fuck you! А, мне хватит еще на один ключ денег. Так, здравствуйте. На восьмом, что ли, на самом деле?

Да очень. Я не помню. На что это ответ? Ну я бы запомнил, что на восьмом, а не на девятом. Я бы на это обратил внимание.

куда я буду это ложить? Отдельно или... Это пока отдельно, потом вообще что подумаю.

мы все знаем методы. Типа один это Ротунда, второй DoveCode, третий Blessing of Dancer. Что еще?

Еще. Так, там закрыт был вообще. Еще сюда. И через Lost and Found придется пройти. Each Blue Room drafted on 8th random 5. Окей. Ладно. Ладно. Ну, drafted on звучит, как будто именно поставленное на 8 ранке. Ну хорошо, а где тут тогда? Как же вот Джонатану Блоу свой сакабан дизайнит? Наверное, рандомно расставляет ящики на сетке. Есть одна телега. Вот, нашел. Одна телега отчасти с этим связана. Ну ладно, потом я как-нибудь потом. Да, я понял. Это я знаю, спасибо. Похоже, пока такие. Такие. Так себе. Их получше высовывать, наверное, уменьшу просто на 8 ранке. Ладно, на 8 это не так уж сложно собрать все, и видимо так фиксированная для фиксированной комнаты, значит все будет 46. Где тут? Как я умудрился подумать, что на 9-м? Угу. В общем, там примерно в то же время мы типа, комнату 8 нашли. И она именно на 8 ранке. И я думал, что я не мог никак запутаться с другой вещью, которая с номером ранга. А, это красный. Да. Телега в чем состоит, которая про пазлы? Вот. Вот есть некоторые. Всеми ценителями признаны как вот очень крутые инновационные пазлы. И некоторые из них как бы мне больше, я более способен оценить их красоту, как фитнес. А также есть пазлы, которые как бы ничего нового не делают, но как-то очень-очень круто заморочено, ну не как круто, а очень красивые ситуации создают из каких-то обычных правил, как из вроде как typical, типа просто правил Сакабана. Хороший и понятный мне пример, который оценил, это У. Вот. Которая. Ну, как бы пазл, но тоже. Более понятно, почему я оценил по сравнению с тем, что я дальше скажу. Есть еще. Я давно о нем слышал. Стивен Сосиджол, знаешь?

Да, конечно, можно. Можно делать случайный генератор. Но на это тоже довольно сложно, типа. Если просто генерируют случайно, а потом проверять, типа, решаемо ли оно, то это слишком низкоэффективный алгоритм. Есть Steven Sausage-Roll, который выглядит, ну как, ну просто, блядь, садный сакабан. Ну, отличный трейлер. Ну, а механики там просто в том, что ты переворачиваешь сосиски. Нужно обжарить все сосиски. Нужно обжарить сосиски и вот-вот. Ты как бы их... Блядь, ну... Нет другого трейлера, а то словами не очень правильно описывать.

0: Both have for like 2 weeks. It just came out yesterday on Steam, and it basically has you armed with a barbecue fork. You're this tiny little guy you see right there, and you're on this weird island full of sausages, inexplicably, at least as far as I know. I haven't gone too far into the lore yet, and you're trying to grill the sausages on these little square grills, but you have to get the sausage perfectly grilled on both sides without completely burning.
1: Ну вот тут видишь какая-то ебать, что сегодня ебаный очередной муторный сакабан. Ее очень хвалят, что именно оно как-то вот все пазлы очень красивые, задизайнены, что все они вокруг какой-то вот конкретной темы, конкретной тактики, которые постепенно обучают игрока, обучают через эти пазлы. И типа там, ну, Джонатан Блоу говорил, что типа когда Witness, они уже близки был к выходу, он узнал об этой игре, увидел и практически это чуть ли его не демотивировало о том, что многое вот о невербальной коммуникации, что он в Witness'е делал, что эта игра тоже намного тех же идей, то тоже реализует как Witness, чуть ли не лучше, вот. И вот я не уверен, что я способен такое оценить. Но вот такое есть. Как бы Witness мне чуть более понятен, я могу оценить красоту, ну потому что, ну, вот. Там невербальная коммуникация, вот прямо понятна. То есть вот есть наги, которые ты сначала совсем не понимаешь, но там. Проходя там, анализируя, проходя другие, ты постепенно доходишь, что вот есть как бы сет правил. Вот. И у это вот тоже о том же, но как бы более мне, которое способно. Возможно, потому что, блядь, у была простая, это, небось, будет пиздец сложная. Вот. Вот и как бы Блоу всегда говорит. Блять, мне это очевидно, просто после серча, не знаю, до сих пор ли он тут полезно было это послушать. Вот он всегда, вот, что пазлы прекрасны, когда вот они как бы коммуницируют какие-то идеи, понимаешь, вот некоторые как бы механики идеи, которые вот исходят из. Которые не видно, когда ты просто смотришь на набор правил, но вот они вот вырастают из этого, кристаллизуются. И тут закатывается внучаев, серчаев, во время того, как я вот пытаюсь вот в каком-то другом пазле понять тактики. Что это все хуйня? Ты что, ты пытаешься, блядь, рандомно так поймешь, что вот так работает? Какие они могли там вложить? Как, по-твоему, оно дизайнится? Сука! Никто сейчас не говорит об эволюции. Никто не говорит. Очевидно, эволюция работает. Скорее можно сказать рандомно, чем разумно. Разумности там нету. Разумности ни в каком случае там нету. Хотя, опять же, даже. Короче, нет, ты меня не дерейлишь. Иди нахуй. Просто иди нахуй. Вот вместо какого-то разумного диалога ироничные дерейлы.

Фак. Ты от одной сложной запутанной темы, на которую ты совершенно тупо высказал, перешел к другой сложной запутанной теме, и мне не очень хочется анализировать твои высказывания. Итак, ага, мы еще не совсем на планетариум ставить. Планетариум. Никто не говорил о эволюции. Серчаев. Какая цель у твоего перехода, как-то вообще на другую тему высказывания, на совершенно другую тему? Вот, а какая цель твоего, зачем ты перехода на тему эволюции? Что тобой движет? Понятное дело, что этого нету какой-то даже не рациональной мотивации. Ну вот. Что в тебе заставляет перейти на эту тему? Вот, можешь спорить с Лесником о эволюции, решил. Да. Ага. Ну, у меня есть такая, была такая догадка, что НКЛС надо заложить скрыться. Ну, как догадка? Не прям серьезная догадка, но что надо бы попробовать набрать 100. Окей, теперь я это знаю точно. Окей, все, it's over. Вернуться к Secret Garden. Ни шагов не хватит, it's over. Так, еще, наверное, один день и все.

Потому что у тебя в голове эволюция. А ты пытаешься подменить ее разумным замыслом и видишь, что лежит в основе этого замысла. Все, снова и срочно иду размножаться. Серчаев, это называется софизм. С которым вести диалог не имеет смысла. На каждое... Я пытаюсь разобраться в какие-то вот тактики можно... каким тактикам можно прийти, решая пазл. У тебя в голове эволюция. На какую еще деятельность можно сказать, доебаться до человека, что он занимается не тем, у него в голове эволюция? Что, блядь? Иди нахуй! Тогда объясни, почему... Хорошо, тогда поясни, почему у тебя в голове не происходит эволюции вообще. Эволюции, блядь. Интересно, люди не используют это слово, разговаривая на эту тему. И плюс это не подходит вообще к этой теме, потому что эволюция ничего не говорит, мозге конкретно отдельного человека. Оно что-то говорит о том, как пришли к тому, что такой мозг у них. Короче, пошел нахуй. С ёбаным софистом нормальные философы, как видят, что человек софист, они его пинают. Просто пинают, валят на землю и пинают, а не ведут с ним диалог.

Честно, я возьму Валберри. Интересно. Ну да, это логично, потому что... Ну как логично? Потому что, типа, весь пул. Ладно. Не знал. Будем знать. Что тут... Если взять Wildberry, то любая попадется комната. Впрочем, это нам не пригодится, потому что уже на следующем дне уже этого благословения не будет.

Так, карты. Карточки. Так-то Foundation очень хорошо стоит. Можно просто получить карточку из того, что при Крюме был, и сразу идти ставить на восьмой ранг комнаты.

Mage Chamber есть. Так, в каких есть шахматные фигуры? Что-то мы давно не пытались собрать. Прогресс, конечно, очень медленный. Типа вот за 5-часовой стрим вот то только одно сделали. Только одну цель добились. Но почему-то еще не настолько медленный, чтобы мне было интересно. Так, нет уже, нет. Ты про что? Про книжку? Зачем? В чем это? Нет, не нужно. Наверное. Это нету. Остается unusual.

Серчаев, иди нахуй. Продемонстрируй, как же ты, не думая, совершенно не пытаясь понять логическое решение, просто начиная рандомно перебирать, ты поймешь при этом логическое решение. Не знаю, возможно, у тебя в голове как-то так устроено, что это может быть такое, но я не вижу вообще никакой способности, никакого пути, как через рандомный перебор, пытаясь рандомно перебирать, не думая о том, какие логические правила можно дойти, я так дойду, тем не менее, до логических правил. Серчая, прими таблетки. И... Ты можешь мне доказать, что ты прав, но только продемонстрировав, блять, сам. Иначе это просто... твои слова — это просто бред. Просто, блядь, бред. При этом твоя нежелание продемонстрировать саму тебя не останавливает от того, чтобы на этом бреде настаивать.

не написано, что нужно поменять ладью местами. Написано, что типа это черновой вариант, в финальном надо поменять местами. В том числе, как и написано, например, что отсюда нужно убрать знак платформы 8. Значит ли это что-то? Я склонен скорее, что нет. Это не подсказки, это же именно типа ее заметки типа для себя, для издателя. Она не игроку это говорит. Поэтому, типа, тут replace with something connected to 10. Поэтому не знаю.

Так. Истинг Холли, сейчас пис нету. Либо есть, но только пешка. А каком-то было? А, нет, не все. Окей, так оставить, пусть.

хочет, не хочется поощрять вот, вот этот диалог, этот тупой софийский диалог. Ну так и быть. Но время же бесконечно, поэтому на бесконечное время можно сказать, что бесконечно. Так как мы точно не знаем, что за бесконечное время обезьянки, пишущие Шекспир. Вот так и человек образовался. А что съел? Блять. Таких вас, блядь, целый интернет и целый лор.

Туннель поставил, да, это на нет еще. Резерву. Ладно, пусть будет резервуар.

Вот, зато вот какой вывод кристаллизуется? Чем вот человек склонен в интернетах с такой уверенностью настаивать на каких-то выводах, вот, которые ему кажется, вот, что люди-то неправильно делают его, вот он лучше понимает, как надо ли делать или как правильно, чем он более вот склонен это утверждать в интернетах, а тем менее он склонен вот как-то это подтверждать практикой. Угу. Как-то это демонстрировать сам, например. Угу.

конечно же, конечно же, неуместный и ироничный софизм. Посылание нахуй это не относится вот к каким-то. Это личное отношение, ничего совершенно к другому классу утверждений относится.

Активир, так, туннель действительно стоит. Сейчас. Сложить деньги. Какие-то хера. О! Как раз проверим, можно ли подойти сзади.

Но это не обязательно, оно и так видно. Оно и так там видно. Но расстояние с косточным видом не очень понятно. Так, а я же скринь, а вот она. Wait. А, да, все правильно.

Ну нет. Нет. Сикста. Почему? Ну, все равно непонятно, к чему это. Может быть. Может быть. Карточка есть, карточки нет. Тогда придется еще один раз, наверное. Я хочу на прогулку. Я хочу на прогулку. 6-2-2 получится. Ну, и куда эти 6-2-2? Может быть. Ну, найди там священное ядро Miracle Core. Ты же видел, что я постил на главную? Мы в прошлый раз вступили, там должны быть все операции разные. Поэтому...

этих Discord синки, да, этих Discord синкеров. Я боюсь его читать, потому что вдруг там где-нибудь какие-нибудь спойлеры по принципу будут просто случайно в обсуждениях. Обсуждениях чего, допустим. В обсуждениях даже еще чего-нибудь еще. Добрый принц. Типа, а, такая, такой-то пазл какой-то похожий будет, был в принце. Вот. Вот так заспойлерят. Ну, активен, это, наверное, хорошее место практиковать английский. Если я начну, наконец, практиковать английский.

по месту. Ну это ни о чем не говорит. Если было бы 8, то было бы более понятно, почему это число. Что это то число. Ай, блядь. Че стою? Максмус. Так. Я на 8 ранке вообще-то уже. Так, где? Небось где-нибудь на телескопе самом окажется. Угу. Как до туда добраться? Ага. Нет, стоп. Могу я вниз его спустить? Вас повращать? Да нет. Думаю, как проще всего. Один поворот влево, один спуск вниз. А, ну да, я ж буду с этой стороны, я забыл.

Отличный геометрия. Эш. Ну окей, но... Мы поняли, что name это автор Перага, но... Типа... Эш. Я только... У меня не было... Не связывал трубочистку с пеплом. Хотя так-то да. Вея. Открой карту звездного неба. Какую? Это зачем?

Не, ну я понял, что это авиа имеется в виду. Ну, конечно, я помнил, что две планеты, названные в честь парагонов, это та, что трубочистка, и та, что с мотыгой, с природой. Но я только не помнил, какая, но очевидно, что это. Это ощущение.

больших. У нас в смысле релей, в смысле. Тут, ну, очевидно, Вея самая большая. А, типа, что это к тому, что у нас планета с кольцом самая большая, а тут планета с кольцом не самая большая. Так к этому. Вот все-то надо вас допонимать. Ну ладно. Что же вы, блядь, имеете в виду, когда пишете? Чем побуждено написание этого утверждения и собеседнику, может быть, это непонятно, поэтому мне не важно. Так, мой дает мелкий. Какие комнаты на восьмом ранге сложно поставить? Антечембер на восьмом ранге сложно поставить. И Интренс Холл на восьмом ранге как-то сложно поставить. А можно ли? Есть ли какой-то способ интересный? Нет, Берри нет. Там формулировка то, что from your pool. Пуля, Энтечембер и Энтенсхолл нету. Так. Атомы уже есть. Это надо звезды так-то собирать. Но хочется что-нибудь новое увидеть. Где-то сегодняшняя дата выписали, уже 10 марта. Хорошо, что галереи решили.

124. Вот там. А! Вы знаете, какой сегодня праздник? Какой сегодня праздник? Неофициальный, но праздник. Как Верзда пишет. Верзда. Не так он и пишется, не так? Верзда. Наверное, в честь ведов. Юпитер без кольца. Но на самом деле плохо. Все плохо видно, как мы раньше проводили параллели Солнечной системы. У них Земля это Мор, Марс это Фенмор, Юпитер. А, ты к тому, что. Ты просто имей в виду, что это... А, ладно, неважно. Я уже забыл прошлое сообщение, поэтому... Ну, я думаю, ну, видимо, мотивация в том, что ты думал, что я помню, что Юпитер это... Юпитер это вот эта планета. Но я не помню, как Юпитер выглядит. Вот очень проблема. Хорошо. Хорошо. Так, карточку. А почему я их не называю карточками? Я все не могу подобрать хорошее слово для перевода слова мемо. Нет, карточка звучит плохо. Ну почему она звучит плохо? Записки. Какой праздник в 10 марта? Это в названии. Март 10. Праздник есть в названии в самом... По пазл практически. Ну, памятка... Ну, нет. Памятка это как бы для себя, а тут не для себя. Нет, памятка, типа, для того, чьей рукой оно написано. Заметка, да, более-менее подходящая. Праздник 10 марта, 11. Ну, напишите Мар 10, вот как это написано, и прочитайте. Не буду парить, мне кажется, это вы додумаетесь, поэтому. А прикольнее, когда все-таки сам додумаешься. Так, это синяя комната. Так, ну, нет, вряд ли, типа, раз это есть, то уже то не будет. Они все-таки немного другого цвета нашел. Блять, ну напиши Мар и 10. Ну вы чё? Мар и 10, ничего. Ну какой вот такой Холокост. Я специально говорю Мар и 10, а не Тен. Чтобы.
Имея в виду то, как оно числом, да, числом записывается. Ну, вы додумаетесь, рано или поздно. Ну, напиши, хорошо, напиши в чате, чтобы... Да, Марио. День Марио. Означает ли это, что мы сегодня обязаны поиграть всего вечера? Так, что это значит? Full directory comprises 46 numbered rooms. 46 numbered rooms. Plus 8 categories of 8 rooms. Ну, вроде правда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да. Это так. Только я уже собрал, блядь, все. А, фундейшн сложно будет сюда поставить. Окей. Пока подождем, не будем спрейть. Херово. То есть фундейшн здесь стоящий, он помогает нам сильно быстро доходить до 8-го ранка и ставить тут комнату. У нас туннель, блядь, часто есть. Мы туннелем можем. Но при этом нам потом придется как-то очень сложно сюда фундейшн ставить. Он очень редкий. Если только в консерватории пока не попадался. Вот не помешало бы сменить его редкость. Ну ладно. Wildberry или просто жрал. А можно и Wilder. И... Все равно еще одна точка есть. Кстати, как у него тут коса отбрескивает. Итого, за почти 6 часов мы не добрались до галереи. Ладно, сейчас доберемся до галереи. Карточки нет, поэтому осторожно надо. Последнее, самое большое созвездие мы теперь не скоро получим, конечно. Честно, какой у него будет эффект? Разочаровывающий? Насколько разочаровывающий? Ай, блядь, осторожно, у меня есть еще и... Только одно место под восьмую комнату осталось. Ну, как раз увидим карточку восьмой комнате. В принципе, хорошо, что я на прошлом стриме не прошел восьмую комнату. Потому что все равно бы еще раз ее пришлось поставить, чтобы записку в ней увидеть. Мартин Куница? Нет, не знал. Она... Она так же пишется, как и имя, или что? Момент, опять Мартин. Да, не знал. Я знал, каких из куньих я знаю, типа... Какой в этом был? В Inscription. Память. Inscription играл, кстати. Я на стриме у него не играл. Стоат. Стоат это...
видел, вот тогда другие. Так, сейчас случайно мне в этом нажму. Горностай. Так, реваляю. Все, выбиваю галерею. До упора. Наверное, до упора. Но все равно. Хотя. Если просто продолжать игру, то рано или поздно она попадется. Но. Это самый эффективный способ получить побыстрее. Но жалко звезды, потому что. Блядь. А там закрыта дверь. А если окажется, что дверь не закрыта? Так, окей, еще три рерола даю себе. Потому что я не знаю, закрыта ли эта дверь. Пять. Пока не попадется какая-нибудь хорошая комната. Звезды тают на глазах, прям плакать хочется. Надо теперь приоритизировать тот эксперимент, эксперимент, что звезды дает. В общем, ладно бы у меня были сейчас какие-то понятные цели в игре другие, но по сути, кроме как собирать эти заметки в восьмой комнате и дойти до галереи, нам особо ничего не осталось. Ну и вот это еще, да. Поэтому хочется побыстрее галерею, ну, точнее восьмую комнату пройти. Так. Продвинуть? Ну это полностью, конечно. Спиричуал этот. Хотя. Спиричуал кто был? Вера? Раджа Поэтик. Да, спиричуал. Скорее вопрос, типа, если когда много будет, они начнут стакаться друг на друга. Деньги. Так, я правильно выписываю? Ты вообще следи, когда я выписываю цвет и знак. Я вполне могу налажать случайно. Так что за мной нужно следить. Хорошо, спасибо. Пока не. А, все, у меня только та и осталась. Ну. Карточки, а карточки нет. Все, it's over. It's over. Ну, гараж. Гараж. Открыть гараж. Нет, сейчас не получится. А, вот еще. Закрытый. Причем он немного цветом прям выделяется. Ну, это просто типа свет на него так падает. Ну, гараж, потому что восьмой ранок. Все равно, как он не нужный нам особо, поэтому заскринить и больше о нем не думать. Звезды, все равно звезды планетария медленно.
А записку с планетарием мы уже раскрыли. Ну, это, я думаю, это видно, да? Yeah.

А, ну он может быть внутри. А, у меня ключ есть, кстати, я забыл. Угу. Угу. Салон. Хорошо, что у меня ключ есть. Я не подумал об этом. Да. Акроним. Ну это просто сокращение, ведь, да, означает. Ну, акроним от Swanson. Я в курсе, да. Спасибо.

Ну, акроним, а не инициалы. Ну, так, потому я и спросил, как понимать акроним. Или акроним... КПРФ, это акроним тоже? КПРФ. А ВИД аббревиатура. Окей, а тогда да, тогда... Тогда... Тогда именно это должно быть каждая буква по отдельному слову. Хотя, согласно ГОСТу, открытых технических словей их применения к основным данным, акроним может быть составлен из букв или слогов, полного названия. Следующим признаком является произнесение по слогам. Так что может из слогов быть составлен по ГОСТу.

Так что непонятно, так. Так что вроде как. И не согласна ГОСТу, раз ты то же самое скопировал, по сути, значит. Значит, и может быть просто план Сонг. А. Н и НГ. Это не один слог. Так, все, it's over. It's over. А что, сегодня брейкрума не было? Было. На вопрос, было ли сегодня брейкрума, всегда ответ было.

Не знаю. Ну, свечу. Ну как, меня не пробивает, короче. Натужено, типа. Отторжено. Чё оно значит? Есть такое слово? Нет такого слова. Вот интересно, это оно придумало? Да, настороженно. Но я это написал натужено. Не вытолчать. А. Ясно. Все. Ну все, можно выдохнуть свободно. Все, в хуйня эти нейронки. Ну, выдыхаем. Все, последний. Я теперь на последнем районе. Так и выпадет галерея, 8-я комната, а я буду вздыхать, потому что я хотел уже закончить, теперь что-то решать, что-то скринить надо. Как специально.

Если дадут благословение, то какое брать? Наверное, возьму это, на внешнюю комнату, чтобы... Кстати, бюсты я попробовал разбить, не разбиваются. И это нет, потому что... Нет. Потому что всех трех админов мы нашли. Я знаю, что честно говорят... О чем говорят Свансон, да. Ну, лебединая песня, все знают.

Ну, странно, что ты не знаешь. Ты не слышал выражения на русском «лебединая песня»? Я точно слышал. Как будто что-то такое, что уж все слышали, но, возможно, это не так. Прокапываем. Ну и я прокопаю. Так. Может, дослушаем альбом? Сколько там треков осталось?

Хорошее определение, да. Сам придумал. Ай! А первое какое было, я уже забыл. Да, в смысле 10. Я, кстати, хотел попробовать круглый перебором, не дорешивая. Да было первое!

Я был уверен, что на восьмом ранке. Не комиссар, а комиссионер же вроде, а? Как? Правда, комиссар? А, че? Комиссари. Думаю, R. Designated store that supplies food, household goods and equipment at discounted price. Да. А это комиссариат русском называют? Ну, видимо, брус... Я не знал. Я не очень знал, что такое комиссариат. Я думал, что-то другое. Это, видимо, ну, комиссионка в армии или на военной этой. На военной базе. Или что, или прям любая так называется в русском, комиссионка. Хорошо, что такое комиссионка? Окей, это скорее для обмена. Ясно, ладно. Не знал. Непонятно.

будет их слишком мелкими делать, чтобы названия были видны. Так, синяя комната на восьмом ранге.

姐。Ну, можно предположить, что она, например, только когда ты здесь выкопаешь клад, так как когда выкапываешь клад, там прям под полом отдельная пень.

0: Снова здравствуйте! Долго меня не было?
1: Интернет кончился. Включи отсрочку. Сейчас.

0: Хорошо, что я заметил.
1: Относительно быстро.
0: Да, рано или поздно бы заметил, что что-то мне не пишут больше. Что это значит?

0: каком смысле? Ну, здравствуйте.
1: И с ней пришли, к нам заглянули.
0: Надо, когда мы уже заканчиваем.
1: За 6 часов.
0: Мы, по сути, только из крупного купили тент за 400. И теперь в каждой комнате, когда ставишь на 8-м ранге, спрятана некая дополнительная записка. Вот. Те, что мы собрали.
1: The Inkwell is not the largest constellation. А галерея нам за весь стрим так и не попалась.
0: Из интересного тут, наверное, только это и вот это. Непонятно.

да, кое-что тут, большинство то, что тут, там, допустим, и так мы поняли, или просто какие-то, как бы интересные вещи, но которые ничего нового особо не дают. Типа, зависит от 4 different rooms, method to rotate rooms. Но какие-то, вроде бы, как бы новая информация. Но я догадывался, конечно, что может быть еще созвездие, еще более большое, чем 50. Но так мы теперь знаем точно. Так, я Foundation не могу пройти. А, у меня карточка есть, так что сейчас вернемся.

Championship Foundation. Так, дослушаем. Да? Да? Как-то там почти дослушаем. Музыку еще слушаем.

Так, джеми не нужны, поэтому лежать не буду. Да, так, просто ради. По-быстрому. If it is false. Contains gems. Empty, if it is false. It is false. Тогда... False, above segment is false. True. Но... Ну, Blue Box. Какой-то экспериментальный рок? Ну да, можно сказать. Авангардный рок. Чё, и тут было? Ладно, молодец, что понял, что с этим. А! Нет. If it is false. Это типа... Да, Blue Box is empty if it is false, но... Если он true, это не говорит о том, что он не empty. Так ведь? Как операция называется в информатике следования? Короче, может быть. До конца додумывать не буду. Все равно это не нужно было. Операция, кстати, называется. Я ж программист. Оно есть вроде. Оно именно в информатике изучается, но в языках программирования она есть обычно как оперант или нет? Ну-ка.

Ну, вот. Импликация. Импликация. Вот. Так. Что делать, конечно? Нам уже не нужно. Возьму. Так. Силверки. Лучше я там потрачу.

А, ну, а наоборот, она как бы не баф. Взял я, потому что... По большей части, потому что она единственная, что как бы выглядит по-другому. Что прям другое название, вот прямо там гроб стоит. А так оно... Эффект тот, что если угадываешь, что... то больше... Больше джемов, количество джемов соответствует количеству красных комнат. В данном случае меньше, но обычно больше. А если проигрываешь, то теряешь 30 шагов. Ну, взял я именно этот апгрейд по большей части, потому что она выглядела интереснее других. Вот. Так, подниматься надо. Ничего не лежит, не лежит. А, как? Это парное. Конечно, нафиг не нужно.

Чат отвечает, есть еще несколько человек. Че они там делают? Дай-ка я тогда посмотрю. Мы тут заканчиваем. Да, ну может и недавно, если ничего не пишет. Да, мы уже скоро заканчиваем. Но обычно так, то, что кто-то сидит и не пишет, незаметно. Заскринь, а то мы не пишет. Ужас, не хочу слушать свой голос. У меня не отображается почему-то заскринь. А, ты спрашивал про заканчиваем ран, ну почти. Заскринь, а то у меня не видно почему-то. Все мои аккаунты. Даже не знаю, шутка это или нет. Так. Да. А, в том смысле брать ли прямо сейчас эксперимент? Ну, давай не брать сразу, а потом. Раз этот эксперимент. Давай тогда сначала добьем. Ну, хотя... Я просто... А может сейчас что-то с покушанием будет? Ты шутишь или нет? Признавайся, про мультиаккаунт. Ну, как бы, мне сложно представить, зачем, что? Ты должен в нескольких браузерах держать открытого, а не просто... Скрин сейчас. Сейчас посмотрим.

Так, это восьмой ранг. Ну да, я знаю, что у всех браузерах есть профили именно... Именно так, что разные вкладки под разными совсем сессиями. Есть ли такое? Фроме разве так можно? Там можно отдельное окно открыть. Может быть, но в каких-то браузерах, наверное, есть. Так, на восьмом ранге мы сейчас, правильно, ищем синюю. Тот. Так.

Так. На дне за колонной. Если бы я была запиской, я бы спрятался на колонне. Это не видно. Стоп. Мне показалось, что там записка. Но нет. Может, она только когда тут есть вода.

Forna. Так как это искать последовательно, а не хаотично? Нету. Сливается с полом, пол же синий. Не видно.

самой большой колонии посмотреть наверх. К этой. Вроде нет. Ой, другой.

Нет, с водой не очень вариант, потому что не очень логично. Во-первых, во-первых, потому что бумага должна раствориться нахер в воде, размокнуть, не обязательно плавать. Ну, во-вторых, логично было бы, если нету воды, то она на дне лежит просто. Куда она пропала? Должно было бы что-то указывать. Или да, могло... Нет. Вот этот тайл подозрительный. Нет, который с торца. А, ты это имеешь в виду? Давай. Ну, если не найдем, то придется набирать воду. Это неудобно. Ну, скорее всего, тут, поэтому внимательнее лучше сразу смотреть.

0: Reading Nook мы тоже все долго искали. Тоже казалось, что уже все осмотрели. Так что... два сундука... А почему тут два сундука? А, два сундука — это после купленных шортов в этом... Гифтруме. Гифтшопе. Турнирный, короче.
1: There is only one location in the state where every room in the drafting pool can be drafted. А? А.
0: Ты интересное, но ненужное утверждение. Да, я давно знал, что некоторые комнаты не везде могут драфтиться. Типа, многие только во внутренних клетках, какие-то только снаружи. А хочешь это... Да, хочу я... Ну вот где такое, чтобы... Почему only one? Ну как... подсказка. Не, ну это не... Тут не все прям подсказки, а просто такие интересные факты. Типа то, что... The full directory comprises 46 numbered rooms plus 8 categories of 8 rooms. Вот, это как бы не подсказка, но... Ну окей, прикольно. Возможно, это тоже к такой категории относится. Как бы это да, новая информация, но... А, это комната не в доме, ты считаешь? Ну нет. Или да? А, да, on the estate. Estate называют также землю рядом. Ну да, потому что тут явно есть комната, которая... Да, я ступил. Тут есть комната, которая только во внутренних клетках. Точно есть комната, которая только сбоку. А, поэтому, да, очевидно, что только... Да, и формулировка драфт. Не драфт, а драфт. Не драфт, не вытянуто, а именно поставлено. Вот. Да, это Outer Room. Every, да. И в том числе и Antechamber, и Entrance Hall. Туда можно поставить свой еще Blessing of Monk. Так, у меня есть... Так, сюда уже не ставится.

0: Хотя... Ну окей, мне только не понравилось, что драфтинг пул. То есть это как бы они относятся к Канте Чембер и Интерсхол, потому что их нету в драфтинг пуле. Кодчек, кодчек придется.
1: Так, телефон разряжен. Я сейчас на прогулку пойду, поэтому надо поставить заряжать.
0: Так, где тут? Вон, вижу. Кодчек is drawn slightly more often the day after checking a new item. Окей. Окей. Ничего полезного. Хотел сначала сказать, что ничего нового, но как бы я это не знал, я на это не обратил, не замечал, поэтому как бы новое. Окей. Сколько мы собрали? 9. Осталось еще... Сколько? 37. Зато ощутимый прогресс можно, конечно, на каждом стриме делать.

37-35. Да, я не в ту сторону один начал. Да, да, 35. Так, ну, все. Вот, моя рунка пусть будет. Ну, многовато, зато... Ну, зато, как бы, ощутимый прогресс. Довольно просто это делать, и всегда будет прогресс, а не такое, что, блядь, галерею сколько уже не могу поставить. Хотя, это пока ощутимый прогресс. Так когда останутся только редкие комнаты, такие, как галерея, то я заебусь их пытаться на 8-м ранге поставить. Так. На брейк-руме вернуться, и все. Дослушали, не дослушали?

Подозреваю, что ключ от Рождества... Может быть. Я подозревал, что скорее за... Скорее в туннеле. Мы туннель показывали вот челу, который... Туннель сейчас пока...

Короче, вот. Мы его расчистили. С того, как открываешь спутниковую тарелку, открывается эксперимент, убирающий ящики. Потом, когда убираешь ящики, тут серия закрытых дверей. Эта дверь была закрыта на обычный ключ. Эта дверь была закрыта на ключ, вот, который в античембер лежит. Это на карточку. Это разбивается суперслэшхаммером. Это было закрыто на там в пампруме, бойлеруме. Это на свечи. Это. А что я извлек? Это на эти флешки. А почему я их разве забирал отсюда? Ну, я их перенесу обратно.

Так чё тут, тут ещё только мы показываем это сделали, но... Но... Вот. А после этой двери... Дверь, которая непонятно как открывать. Такие дела. Вот. Ну... даже если тут... Ну, сами еще раз ходили. Убедились, что это все еще закрыто. А вот... Вот тот туннель не так же выглядел? Вот. Через который я хожу в Foundation. Он так же выглядел, спустя... этой стороны, когда там дверь была закрыта. Когда там стена была, типа. Я вообще не помню. Вот. Мы с той стороны подошли, вот там была кирпичная стена, мы ее разбили. А вот... Нет, тут, наверное, был рычаг. Что ж тут было? Как оно вот здесь выглядело? Здесь что-то открывают. Ну, в этой игре бесконечно есть что открывать. Меня вот волнует в силе. Как бы разраб дизайнил все загадки так, чтобы они были, ну, реально сделать одному человеку. Или дальше пойдет такое, что уровень RG, что уже нереально, нереально одному. Одному не гению решить дойти. Ну, узнаем. Узнаем. Пока мне интересно, пока продолжаю. Пока не в тупике. Вот. Вроде просто... Ну, да, но разбивалось... Если вот про то, что я сейчас говорил, оно... Ну да, там оно разбивалось, кирпичная стена, дальше туннель и снова закрытая. Ну там да, тоже либо разбивалось кувалдой, либо, не знаю, просто открывалось. Скорее всего, разбивалось кувалдой, да, да. Но если оно разбивалось кувалдой, можно ли ее с другой стороны разбить кувалдой? С улицы было. Возможно, я это выясню, если буду вне стрима продолжать пытаться Curse мод и Dare мод пройти. На этом все, сейчас решим. Мы коннекшн сегодняшний решили. Сейчас. Так, call today, call today. 6 часов ни разу не выпало. Продолжаем через 4 дня, если что. Да что будет? И что будет? Суббота? Суббота, значит. А, там именно супер кувалда нужна. Ну да, как бы да. Но это еще не означает, типа. Ну да. Допустим, можешь ты. Если ты зайдешь с улицы Foundation. А, там лифта не будет, наверное, если... Кстати, это хороший вопрос. Можно ли как-то попасть, типа, под Foundation до того, как ты поставишь Foundation? А, мы же проверяли. После того, как мы убрали Foundation, там просто лифта не будет. Все, вспомнил. Мы это проверяли. Обсидиана тут нет, здравствуйте. Здравствуйте. А, я, наверное, на FM не вещаю, ладно. Поэтому нам оттуда пишут, но не знаю, ладно. И не важно. Включить чатик на FM? Ладно. Ладно, я все равно уже заканчиваю. Так. Нашему гостю пояснять, что тут... Нужно найти 4 группы по 4 слова.
Ты вещаешь? Я вещаю? Я думаю, я выключил. Нет, я не вещаю. А, да, вещаю. Ну, тогда... Тогда бан за диалоги, не имеющие отношения к эфиру. Нет, не буду никого банить, так как я все равно уже заканчиваю. Так. Asterix X Angel Surprise Secret Trademark Bondav Degree Password Lamp Keys Babe Skins Exponent Spoiler. Secret Trademark в юридическом смысле, типа Trade Secret. Слово рокировка в английские вики. Я даже, наверное, это знал, а чё? Ну окей, типа Castle. Окей, да. Я когда-то слышал, наверное, что это так называется, но не помнил. Ну и чё тут заспойлерил? Он же не знал, что это имеет отношение. И не знает. Так что. Не шутить про спойлер. А так какие? Но. Вот мы узнали, что. The Rook. А, with another piece. Это Rook и что? King. А у нас был King среди тех, которых мы можем взять в этой комнате с доской. Там, по-моему, короля не было. Давай коннекшн решим, а и все на сегодня. Ну ладно. В следующем стриме будем думать. Я уже игру закрыл все равно. Ты что бы я сейчас делал?

То, что это прям вординг такой, swap the king with the rook. Окей. Допустим, что допустим? Дабл король были всей фигуры. То бишь. Что делать это? Я не знал, что касал тренировки. Каст линк. Я как бы слышал такое, но не помнил. Раньше я слышал такое. Да, что это такой термин на английском? Типа что? Взять фигуру и что? Взять в качестве награды за шахматы фигуру ладью, тауэр, рук. И потом, не знаю, снова открыть эти альковы и попытаться взаимодействовать с королем или как бы, на что это намекает? Ну окей, подумаем, что-то в этом есть. Так. Key secret password. Почему keys тогда, а не просто key? Surprise, secret, trademark, password, keys, spoiler. Вот что-то, какая-то тут группа есть. Сейчас ничего не получается собрать.

Какое? Как? Скажи какое-нибудь одно слово, которое, как бы, есть в одной предположительной группе, но нету в другой. Хотя я не знаю, какая предположительная группа. Ну, типа, в юридическом смысле и в смысле, не знаю, паролей. Спойлер, сюрприз. Чё-то... Ага. Not supposed to reveal. Отличная формулировка. Ладно. Окей, ясно, ясно. Secret of course. Not supposed to reveal. Окей. Skins Bone? Нет. Gel. Homophobia?

Asterisk. Знаки, трейдмарк — это знак. Типа сам символ. Экспонент. Есть символ экспонента?

0: super scritto.
1: Tipo Spearpoint. Nat. In smesso. Ah, я на английском называют этот тоже экспонентой. Как это вообще? Это типа in power of, думал. А degree? А, градус. Что-то вступил. Окей. Не знаю, элементы чего-то, какого-то фикшена.

А, типа, ласкательность, символизм, ясно. Еще последнее. Slang for musical instruments. Не, как будто ни одного не знаю, но X, наверное, гитара.

Ényi. А, ну это, ну, типа такие стукательные разные. Это мы не узнаем сейчас, потому что кейс еще много где в музыке используется слово. Это, а так. Наверное, любое именно клавишное. Ну да, да. Любой клавишный. Что ж такое skins? Кроме как от сбола. Drums. Ну да, видимо, потому что классические, типа, у индейцев барабаны под, с натянутой кожей. Окей. Так, все, а что еще напоследок порешать? Я вот не знаю насчет. Короче, показываю или не показываю. Ну, я просто не знаю. Лесник будет решать без меня, а я не знаю, хочу ли этого, или лучше...

Я не понял, где там... Я не нашел, как свои делать. Я не собирался, но мне было интересно. Так, сайт кривой. Навороченный, но очень кривой. Поэтому читаю внимательно. By Skeptical Mario. Every 100 years, the mysterious castle of Sudokuvania appears in the countryside. Legend has it... that it contains the secret of Sudoku. Gathering the last few given digits in the area, you solemnly approach the box of fortress, determined to discover the secret and share it with your favorite people. Not for Sudoku, Pat. Блять. А может еще где-то? Я вот не разобрался. Вот со Sudoku, Pat. Там есть где-то не Sudoku, Pat. Sudoku is best played in desktop browser. Сейчас узнаете почему. For the best experience, open settings menu and ensure the phone settings are enabled. Test large puzzle UI, draw arrows above lines, disable emoji displacement. Так, сейчас мы это сделаем. Experimental. Где? Там Сакабан? Нет, Sudoku Вэнни, без Сакабана. Тут только Sudoku плюс Metroidvania. Так, где... А, вот она. А, окей. Тут еще первоапрельская кнопка Try AIS. Да, она первоапрельская, но все, хоть сегодня не 1 апреля. Да, вот. Try April Intelligence Assistant. Но это мы не будем. Мы тут новенькие не будем всякое экспериментальное включать. Что там еще было? Arrow. Draw arrows above lines и... Disable emoji replacement. Okay. Rules. Gatai Sudoku in each square grid enter digits from 1 to n into each row, column and region, where n is the length of each side of grid. Dynamic fog. The map is covered with fog. Placing correct digits may reveal more clues or rules. Clues may only be used in their associated if their associated rule is uncovered in the learned rules panel in the upper left. Dynamic rules. Selecting cells can change the rules displayed in the panel. Scroll down to see them. Ладно. To avoid spoilers, try not to read the rules when the cell is covered by focus selected. Okay. Select a cell on the map to learn more about its grid and to get a link to its boss puzzle, if applicable. Select a rule in the Legend Rules panel for more details. Так, я чатику у меня спала, окей. Правильно, значит. Тут нужно пользоваться браузерным увеличением, чтобы вообще хоть что-то видно было. Смотри. Я немножко начал. Так что мы, скорее всего, сейчас только то, что я начал, пройдем. На этом закончим. Ну окей, вот тут 6. Ну, 5, нет, в смысле. Мы на Sudoku паде. Это Sudoku пад. В смысле. Так. Так. Значит. Правда, сейчас кажется, что лесник намного быстрее меня решает. Вот 6. И

Поэтому мы не очень с ним решать, да? Так, не тупить. Я вне стрима я меньше туплю, честное слово. Да, как-то ощутимо меньше туплю, да? Так, ну. Ладно, смотрю на этот сегмент. 4. 4. Пока просто, но скоро начнется. Быстро начнется. Куда сложнее и необычнее. Не знаю, почему-то вне стрима я спокойно перебираю в голове. Ага, каких тут нету? Раз, один, однерки, ничего мне не говорит об однерке, о двойке. Двойки тут. А сейчас я тут только если я начал уже вслух. Я лучше перебираю, продолжаю перебирать. Три тоже нету, но ничего нет указывающего. Четыре вот тут. Окей, нет, не четыре. Ладно. Ладно. 4 есть 5. 5. Все. По-моему, уже такое, что тут не так просто. Ну-ка. Не такое, что такой наивной тактикой можно определить. Ладно, ну пока. 1 нет, это 4. Так, если тут такой же 2 на 6, то тут можно еще ставить вот так, чтобы предположение тречить удобнее. А, 4. Там, где фок можно ставить. Задумали так, что можно ставить, по идее, да. И тут не очень понятно уже грид регионы. Это разные регионы. Вот. Так. Дальше. Я знаю, что тут 6 точно. Нет, 6 уже есть в этом квадрате. В этом квадрате, в смысле, прямоугольнике. Тогда. Вот тут непонятно, как это типа один регион, значит тут только от 1 до 3 или как? Как вот тут? Так, один. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Вот, кстати, одно такое
прием для решения судока, который я именно додумался, пытаясь это решить, что вот тут оставшиеся две, хотя я не оставшиеся две, это 2 и 3. 2 и 3. Или... Байт. Так. И ты обосрался? Потому что... Почему я точно что-то один? Здравствуйте. Почему я... Всё. Ага. Только хотел продемонстрировать, до чего я додумался, и тут оказалось, что я ошибся. Ты в левом нижнем углу. Окей. Ладно. Да. 3 и... А почему... А, ну да. Да, честное слово, что я вне стрима меньше туплю. Окей. Вот тут. Мы не знаем, в какой именно 1 и 2, но мы знаем, что... Ну, теперь мы знаем, что вот в этом, на этой линии не может быть ни одного, ни двух. Вот. Это уже как-то чуть-чуть сложнее, чем просто наивный... наивный подход к судоку. Так. Значит, 1, 2. Но тут также 2 есть. Ага, 2. Вон, значит. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2 и 5. Так, так. Нет. 5. Значит, 2 либо. Тут, либо. Тут помечу. Один. Как тут, так и. Знаю, возможно, мне стоит пытаться это вне стрима проходить, потому что вне стрима мне как-то, как ни странно, поприятнее было, а тут я прям волнуюсь, что туплю.

Связь нам ничего не дает вот это. Так, а тут один, так, один еще тут может быть, поэтому тут тоже. Так, а какого еще числа в этом регионе нету трех? Три. Так. А тут точно один, что ли? Под правой 6 находится. Под правой 4 тут находится. А, да, я хотел до этого дойти. Я хотел до этого дойти, по-моему. Да, ну ладно. Да, наверное. Да, 6. 6. Е. Digits along a bronze line thermo and bronze guide thermo line strictly increase from rounded pulp end. Значит. Ну, это я уже помню, как решил. Я не сразу до этого дошел, но. Типа. Ну это просто. Да, окей, 7-8, но она продолжается, поэтому тут минимум 3 еще. А так как больше 6, всего 3 цифры, значит 7, 8 и 9. Все. Вот до этого я сам дошел. Прикольно. Ну прям. Так, ну без меня пока не решай. Я подумаю, мы, может, вместе будем. Хотя, с другой стороны, один я точно не решу все. Она вроде сложная дальше. Она все сложнее и сложнее идет. Поэтому стоит вместе. Ладно, давай хотя бы одну еще такую, что открывает фог, откроем, и тогда и на этом закончим. Тут, по-моему, открылся босс. Только я не помню, как на босса перейти. А, вот. А, еще там было, что... Вот правило открытое, ясно. Босс в отдельной вкладке. The castle seems deserted so far. The courtyard gardens, a tangle of overgrown vines, which seems to be leading you toward the center. Suddenly, a gaping green maw emerges from within a pile of writhing roots. Some kind of plant monstrosity. Sudoku, place... Короче, Sudoku и термометр. Как это решать? Я не представляю. Вот. Поэтому, ну как в метроидваниях, вот обычно, когда слишком сложный босс не получается, обычно лучше еще куда-нибудь пойти, а потом вернуться, вот. Поэтому литерали метроидвания. Причем тут нету даже таких, чтобы длиной 9. Ладно, если бы длиной 9 было, то понятно. А! Ну это как в Пикроссе. Это ограничивает цифры, которым... Или нет? Да, это ограничивает набор тех, которые может быть. Правильно? Или... Нет, ни хера не ограничивает.
Нет, никак в Пикросе. Ладно, давай пока основную карту. Ну и как Metroidvania, это, наверное, типа сначала там куда-нибудь пойдешь, а это залупится, и ты вернешься. Или даже что-то новое поймешь. Вот как Metroidvania, что позволит вернуться к сегментам ранним. Это интересно попытаться это решать. Так, цель открыть еще одну клетку. Наверное, сюда можно пока не думать. Там ничего нового не будет. Значит, 7-8. Один, два, три, четыре. А зачем тебе знать, как на босса перейти? Я же сказал, без меня не решай. Тут ссылка. Пока без меня не решай. Я отношу. Ну, такой формы. Ну а тут что я заполнить могу? Я могу тут заполнить предположение. Это, наверное, мне что-то даст. Типа тут 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это что тут может быть? Или они... Те, которые другим цветом, они не по вертикали и горизонтали не связаны. Ладно, окей. Окей. Тогда тут, наверное, от 1 до 6. Меня смущает вот этот фрагмент. Почему он короткий? Окей, тут 9, а тут от 1 до 6, но не все, или типа он вырастет дальше, он вырастет вверх. И вот тут одним цветом темным были выделено, тут другим. Куда все? Погоди. Сейчас скоро все. Надо хоть еще одно число поставить. 6. Тут нигде не может быть 6. Ну-ка. Сейчас на секунду верю, тут 6. Ага. Это считается одним квадратом. А зачем я убирал, но забыл про правила, что ли? Окей. Окей. Значит, не так много.

Оно мне выделит красным все равно. Поэтому самому можно не думать, блядь. Ладно, нет, не стоит так. Если анализировать вот эти концы, все-таки нужно сначала поставить что-то на них. Так. А тут чего не хватает? Если тут, типа, всего 6, то 1 и 5. 1 и 5. И это ограничивает то, что может быть вот тут. Потому что... Или нет, потому что... Не, окей, не ограничивает. Потому что... Важно, в какой... На каком цвете будет какое число. Ну давай. Обычно ты хочешь сразу решать, а не заканчивать ты. Не бери, я хочу хоть что-то. Хоть одну. Одно продвижение дальше сделать. Правила не очень понятны, не до конца понятны. Кое-где. Ну, это один из как раз челленджи понять правила нормально. Тут нету от 1 до 6. О чем нам вот это говорит?

0: А тут что остается?
1: 1, 2. 1, 2, 3. 5. Больше тут ничего не может быть, да? Могу проверить. 2. Как? Wait. 2. Так, ладно. Я ступил. Не на то смотрел. Значит. 2, 3, 4, 5, 7. Нет, 7 не может быть, потому что только до 6. Вот то, что. То, что тут 2, 3, 2, 3 и 2, 5. Нам что-нибудь дает?

1-2 находится в левом секторе. Значит, тут 5. А, ну да. Сам же объяснял про это правило и сам же забыл про эту, этот логический вывод. Да, да, да. Молодец. Пять.

Как же дальше? На вот эти идти. И как же вот тут работает? Окей, ладно, ладно. Сейчас еще две минуточки и сдаемся. Я тоже устал, типа меня. Я более задором пытаюсь биться головой. А, то, что это конь. А, мы точно знаем, что вот тут, например, не может быть однёрки. Тут не может быть однёрки. Потому что... Ну, ты понял, я думаю, да? Да, нет? Потому что они побывающие, потому что если тут однёрка, то тут не может никакого числа, которое меньше однёрки. Формализовал. Значит, тут не может быть чисел меньше четырёх. Вот. Чтобы как-нибудь это записать можно было бы. Может быть чисел меньше четырех. Значит, только вот эти. Ну, мало что. А, стоп. Тут не может быть чисел меньше четырех, а тут так, тут не может быть 4, потому что значит. Нет, это там. А 7 почему? А, да. 4, 5, 6. И на всех них 4, 5, 6. На всех этих участках. При этом... Тут может быть любое число. Просто тут не может быть меньше двух. Ладно, ладно, сейчас закончим. В другой раз. Но это вот как-нибудь можно понемногу возвращаться. Как-нибудь... До или после, точнее, после или до основной игры.

0: Если ты уверен, что там, то...
1: Сейчас подумаю, уверен ли я. Типа, так идет. По убыванию, я, наверное, перепутал, конечно же. Да, я перепутал, что... Угу. Уверен. Тут не может быть... Из того, что я проговариваю число, из-за приставки «не» я могу путаться. Путаться так, одно или противоположное. Типа... Тут не может быть... Вот тут не может быть единица. Наоборот, я вот скорее всего затупил. И... Ладно. Ладно, в следующий раз получше формализуем. Ну я понял, но путаюсь. Путаюсь так, меньше, больше, из какого конца... Тут не может быть единицы, значит, единица гарантирована в этой части. Соответственно. Ответственно. Тут не может быть, допустим, двойки, потому что тут должно быть два числа. Значит, двойка в этой части. Но нам же должно противоположное правило... работать для другого конца. Типа должно быть меньше, значит. Ладно, на следующий раз нормально начнем. Ну, видимо там. Видимо там вот эти. Наверное. Если я сказал, что вот эти это было неправильно, значит вот эти. Но это... Да даже если так, все равно по-быстрому мы какое-то конкретное число не поймем, ладно. Все, чмавки.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим!

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.